0: Can't Wait на Европе Плюс. В столице уже 3:20. Да, утро медленно, но верно наступает. Пятница с нами случается уже в эти мгновения. Миша Зайцев меня зовут, рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое скорое время. Лени, Калм Скотт, Стей, послушаем сразу после Элока и Джаз Глин. Summer's Back.
1: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Стильная работа от Tame Impala и Джани Дракула на радио номер один в России. Впереди больше мелодий, больше хитов, больше музыки. Tokyo Hotel появится уже вот-вот. How to Love. Также Алекса Уорна ждем. Fever Dream.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Только хиты впереди. Послушаем, что будет в нашем плейлисте. Самое ближайшее время. New Religion, Bibi Rexha и Faceless. Обязательно. До этого Savage Love, Josh и Jason Derulo. Также сегодня никуда без Рэни Миллера и Фор Бен. Body Talk, твои динамики. Все это уже в следующем части, в финале этого Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Также Ava Max появится в Spotify. Не пропускай.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Четыре утра в столице.

0: Кельвин Харрис, Джази, Satisfy. На Европе Плюс, 4.20 уже в столице. Мы влетаем в эту пятницу вместе. Westlife Solidad впереди. Также Vertigo, Avalon Rockstone. Меня зовут Миша Заяц. Провожу тебя по топам нашей музыкальной индустрии. Летим вместе вперед.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Елка» и абсолютно добрейшая песня, которая называется «Проще» на Европе+. Плюс. Мы открываем эту пятницу вместе. Впереди больше музыки. «Safe Tonight» послушаем «Delete Funk» и «Eagle Eye Cherry». Также «End of the World» Майли Сайрус прозвучит. Встречаем эту пятницу вместе.

0: Большущий хит Delete Funk, Eagle Eye Cherry, Save Tonight на Европе Плюс. 19 июня на календаре. Утро пятницы наступило, и мы тоже просыпаемся. И с хитами на радио номер один в России его встречаем. Делаем это весело, бодро. Впереди прекрасный день.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Пять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
3: Крутой подъем.
2: Европа Плюс.
0: Ну что же, это мой пятничный привет получается. Пятничный привет всем, кто уже встал, проснулся, улыбнулся, готов, заряжен жить эту классную, чудесную, невероятную жизнь, да, ну, хотя бы потому, что пятница вокруг, да, это уже, когда ты понимаешь, что пятница наступила, ты, это самый счастливый, как будто бы, момент в неделе, потому что это не суббота, когда ты думаешь, ну, завтра воскресенье, а потом и на работу, это не воскресенье, когда ты думаешь, ну, все, это какой выходной уже, это никакой не выходной, а пятница, это вот это вот самое сладенькое ожидание, да, она наконец наступила, я всех поздравляю, меня зовут Миша Зайцев, это крутой подъем на Европе Плюс, и я прочитал на сайте, что сегодня Всемирный день неспешной прогулки, поэтому до работы сегодня неспешно прогуливаемся, хотя бы от машины до работы, ну, ладно, ладно, что уж, хотя бы открывайте до холодильника, давайте неспешно будем гулять, хорошо? Даже если мы куда-то запаздываем, мы делаем это стильно. Мы делаем это, ну, во всяком случае, под хиты на радио номер один в России. Zayn впереди, Die For Me, сразу после Dave Ramone и Minnelli, Love On Repeat. И Эбон открывает этот день для нас. Hello в твоих динамиках.
4: Крутой подъем.
3: Подъем.
4: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Искусственный интеллект приведет к нехватке рабочей силы, а не к избытку. Таким оптимистичным мнением поделился глава Amazon Джефф Безос. Это непопулярное мнение все чаще звучит на разных паблик-токах. Главные аргументы в пользу позитивного сценария для рынка труда. Во-первых, население развитых стран стареет и растет медленно. Через 10-20 лет работников будет физически меньше, чем сейчас. Также из-за автоматизации многих задач экономика ускорится. Компании смогут создавать больше продуктов и услуг. Появятся новые отрасли и профессии. Главным ограничением станет не капитал, а люди. Исторически развитые страны часто упирались в нехватку работников. Безос считает, что у искусственного интеллекта случится так, что он усилит этот эффект, потому что позволит масштабировать бизнес быстрее, чем общество успеет произвести новых специалистов. Ну, в общем, если говорить по-простому, нужно будет, чтобы кто-то следил за работой нашего дорогого ИИ, поэтому рабочие места будут, не стоит об этом переживать. Больше хитов на Европе Плюс, Доминик Файк впереди, Baby Doll, также Джей Шон появится в Ride It, а прямо сейчас Teddy Swims и вам Mr. Know It All.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Доминик Файк, Baby Doll, I Can't Move On. А мы, кстати говоря, как раз таки Can Move On, двигаемся, потому что гороскоп впереди, звезды сами себя никому не расскажут. Да, я оглашу все советы на эту пятницу, перед этим Тиесто, Бриэна Грей, Скартун, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн, все успеем послушать.

Но разве вы могли подумать, что в эту пятницу я оставлю вас без советов вселенной? Никогда! Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Let's go! Овны, запланированные встречи пройдут на редкость удачно. Тельцы, у вас получится справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны. Близнецы, результаты вашей работы окажутся лучше, чем вы могли ожидать. Раки, если вы будете импровизировать, то этот день вам точно понравится. Львы, странные события могут вначале встревожить вас, но позже вы увидите их хорошую сторону. Девы, день откроет новые возможности, которыми захочется воспользоваться. Весы, звезды к вам сегодня очень благосклонны. Скорпионы, у вас легко получится найти весомый аргумент в любом споре. Стрельцы, дома вас будет ждать большое количество дел, поэтому не задерживайтесь на работе. Козероги, звезды напоминают, что все новое — это действительно хорошо забытое старое. Водолеи, успех от совершенной работы принесет вам душевное спокойствие. Рыбы, звезды советуют связаться с друзьями и просто узнать, как у них дела. Вот что советует вселенная на этот прекрасный день. Впереди игра «Удачный созвон» сразу после Russian Raw Alejandro и Whiskey Bongo и Supergirl. Успеем послушать от Anna Club, Alifar Ben и You Not Us.

0: Russian Roll Alejandro Wizkid на Европе Плюс, 5.35 столица. Мы начинаем удачный созвон. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. 495-745-6565. Жду тебя.
1: Европа Плюс. If

0: Да-да, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи Александр. Саш, привет. Привет, привет. Ну что, как твои дела? Рассказывай.
1: Ну, замечательно. Звонился на Европу Плюс.
0: Красота, красота. Я сегодня прочитал о том, что 19 июня – это день бабочек. И у меня вот такой вопрос образовался. У тебя есть какое-то, ну, не то чтобы любимое насекомое, да? Это, наверное, странно. Но какое насекомое в твоем топе номер один?
1: Ой, даже не знаю. Насекомые, по-моему, все раздражают.
0: Ну, вот условно, если бы тебе нужно было взять с собой одно насекомое на остров, которое бы жило где-нибудь рядом.
1: Наверное, бабочка все-таки.
0: Бабочка. Это, ну, красота. Угу. Красота. Хорошо, принимается. Саш, ты сегодня не один с нами еще. Слава, Слав, тебе привет тоже.
2: Доброе.
0: Привет,
2: доброе утро.
0: Доброе. Слав, ну а ты что? Что у тебя по насекомым? Что бы с собой взял? Кого бы?
2: Стрекозу, наверное.
0: Стрекоза! Шикарно! Вот бабочка-стрекоза, шикарно, классно. Я сначала подумал о том, что я бы, может, взял муравья, но он один-то чего сделает? Это, ну, ему нужна банда, он будет скучать без семьи. Они же все, так сказать, связаны друг с другом, поэтому да. Ребят, ну что, сыграем в удачный созвон, вы готовы попробовать?
1: Да.
0: Окей. Саш, мы с тебя начнем. Ты первый дозвонился, давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: Ноль.
0: Слава.
2: Шесть.
0: Так, хорошо, идем дальше. Еще есть возможности. Целых две. Саш, давай предпоследнюю.
1: Ноль.
0: Так, тоже ноль. Слава.
2: Семь.
0: Семь. Так, вы идете куда-то в разные стороны. Хорошо, Саш, давай третью с конца. Саш, ну? Ты забыл.
2: Два.
0: Так, хорошо, два. Слава.
2: Пять.
0: Цифра 5 и 2. Хотя, знаете, вот если писать пятерку и двойку, то в целом они-то выглядят похоже. Я помню, мама моя до сих пор не знает, как я оценки за контрольные-то с двойки на пятерку исправлял. Ребят, знаете, в любом случае, эти аплодисменты для вас. Я желаю вам классного настроения, чудесного лета. Пускай оно длится и согревает, и все, пускай будет хорошо. Еще услышимся с вами в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Пока-пока, ребят, хорошего дня.
0: Спасибо, больше гитов впереди. The Second Voice прозвучит. Let Me Be. Сразу после Майи Мишель. Ветер меняет направление.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life на Европе Плюс. Впереди больше хитов. Мы открываем эту пятницу вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 6 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Мы вот с тобой, смотри, живем и работаем в Москве.
0: Абсолютно так.
2: Не там мы с тобой живем и работаем.
0: Это еще почему?
2: А потому что названы самые привлекательные города России для жизни и покупки жилья. И знаешь что? Это в первую очередь Калининград, Ярославль и Сочи.
0: Вау.
2: Да, это свежее исследование финансового университета при правительстве. В пятерку также вошли Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень и Тверь. Москва, знаешь, на каком месте?
0: Боюсь спросить.
2: На десятом.
0: Десятом.
2: Да, исследователи связывают это с тем, что приезжающие в столицу на заработки стремятся вернуться в родные города и купить жилье именно там.
0: Ах, вот оно что. Ну, про Тюмень я и так знаю. Там действительно очень круто. И Сочи в топ-3. Ничего себе.
2: Да везде хорошо. Главное, чтобы тебе нравилось. Вот так я считаю.
0: Это правда. А ты бы где, Паш, еще хотел пожить, кроме Москвы?
2: Не знаю. Где родился, там и пригодился.
0: Вот так вот. А ты в Москве родился?
2: Угу. Давай поговорим про клубничку.
0: Давай.
2: Раз уж ты начал.
0: Хорошо.
2: Да, ответ на вопрос, как выбрать самую сладкую клубнику, дали профессиональные агрономы. По их словам, особое внимание следует уделять, знаешь, чему?
0: Чему?
2: Запаху сладкой ягоды. Также стоит оценивать равномерность цвета и цвет хвостика, который должен быть ярко-зеленым. При этом запах, по словам специалистов, играет важнейшую роль. Если ягода пахнет слабо или совсем не пахнет, то вкусной она не будет. При этом на форму и размер ягоды можно не обращать внимания. Неровные и мелкие клубнички ничуть не уступают в сладости и аромате крупным.
0: Красота! Я еще этим летом клубнику не ел, а уже 19 июня.
2: А уже пошло все.
0: Да, уже надо срочно это исправить.
2: Так давай кому-нибудь на огород и вперед.
0: Угу. Пока человек спит, так сказать, позабираем его урожай.
2: Пока мы с тобой выбираем клубнику, Миша, итальянцы выбрали самый популярный вкус мороженого. Свежие опросы показывают, что больше всего итальянцы любят фисташковое холодное лакомство. Его покупают чаще всего. Производители при этом чувствуют тренды и начинают экспериментировать с добавками и текстурами. По словам местных производителей джелато, растет спрос на контрастные вкусы с крошкой, соусом, печеньем и добавками, которые делают процесс более увлекательным. А потребление задействует сразу несколько чувств. Но также в топ-5 у итальянцев вошли мороженое со вкусом фундука, шоколада, сливок и, внимание, неожиданно, строчителла.
0: Строчителла. Ну, понятно, понятно. И итальянцы, да. А интересно, у нас какой? У нас пломбир, да?
2: Лакомка.
0: Лакомка.
2: Лучшее мороженое. По версии Павла Беседина.
0: Хорошо. А я даже не знаю. Я люблю, чтобы был шоколад. Я вообще любой...
2: Так там есть шоколад в лакомке. И шоколад, и мороженое, понимаешь? И вот это вот фольга. Ну, просто все, что мы любим.
0: А знаешь, что для нас отдельное лакомство, Паш, еще?
2: Дай угадаю. Суперхиты.
0: Конечно.
2: Что там, Миша?
0: Байдек Чост, треком Шаде, Мод на фите, также Tell Me Why послушаем от кассеты. Алан Уокер, Забелла Милкман, Катрин О'Райан, Broken Strings прямо сейчас.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе Плюс.

0: Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли ты свой уикенд? Ну, когда уикенд удался, то ни пароли, ни самого уикенда то ты не помнишь, конечно. Да? Шаде только что по Индиях. Чо, мод Европе Плюс. Впереди Алесса, Фаллинг, Рэй Далтон. Также появится All We Got. Не пропускай. Эта чудесная пятница уже наступила. Проживаем ее замечательно.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Marshmallow, Portugal the Man, Феникс на радио номер 1 в России, 6.20 уже в Москве. Впереди гороскоп, сразу после Рожера Санчеса и Lost. Также Fever Dream, успеем послушать. Алекс Уоррен уже ждет.

Ну что, поговорим о советах вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овнам запланированные встречи пройдут на редкость удачно. Тельцы, у вас получится справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны. Близнецы, результаты вашей работы окажутся лучше, чем вы могли ожидать. Раки, если вы будете импровизировать, то этот день вам точно понравится. Львы, странные события могут вначале встревожить вас, но позже вы увидите их хорошую сторону. Девы, день откроет новые возможности, которыми захочется воспользоваться. Весы, звезды к вам сегодня очень благосклонны. Скорпионы, у вас легко получится найти весомый аргумент в любом споре. Стрельцы, дома вас будет ждать большое количество дел, поэтому не задерживайтесь на работе. Козероги, звезды напоминают, что все новое – это действительно хорошо забытое старое. Водолеи, успех от завершенной работы принесет вам душевное спокойствие. Рыбы, звезды советуют связаться с друзьями и просто узнать, как у них дела. Вот что говорит вселенная. Впереди музагруз сразу после Tokyo Hotel, California Nights, и успеем послушать Fall It Yoffi, Cyril и Dean Deuce.

Tokyo Hotel, California Nights на Европе плюс. Ну что, самое время подарить подарочек кому-то из наших слушателей. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Сыграем в музагруз. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, проверим наши знания слушателей об артистах Европа Плюс, о наших исполнителях. С нами на связи прямо сейчас Григорий. Гриш, привет, доброе утро.
2: Всем привет, здравствуйте.
1: Ну что, как поживаешь, как дела твои? Расскажи, поделись.
2: Ой, все хорошо, вот на работу еду, довольный.
1: Ну, замечательно. Красота. Как лето. Что самого интересного произошло за вот эти 19 дней июня? Может быть, что-то увидел, что-то съел вкусное, что-то...
2: Да, видел. Работа и дом.
1: Слушай, ну, с другой стороны, знаешь, когда работа и дом — это интересные вещи, это замечательно. Это замечательно. У многих людей, знаешь, как бы они говорят, да я уже и работа, и дом настолько насмотрелся, что, ну, уже все. Уже все, когда, ну... А ты в целом себя чувствуешь комфортно, скажи мне?
2: Да, это
1: у нас
2: отпуск
1: июля. О, замечательно. Ну вот, шикарно. Шикарный отпуск в июне. И что, какие планы на него?
2: Куда-то на море хочется.
1: Понимаю. Понимаю.
2: Всегда же работать.
1: Понимаю, это абсолютно верно. Хорошо. Ну, я предлагаю, знаешь, попробовать выиграть подарочек. Худи от Европа Плюс прямо сейчас. Ты готов?
2: Да, я готов.
1: Окей. Погнали. У меня просто есть один вопрос для тебя. Ответишь правильно, все, худи отправится тебе в руки. Вопрос следующий. Кто из этих рэперов на обложку своего альбома поместил перчатку Майкла Джексона? Кто из них? Ну и еще одна подсказка. Это артисты из Канады. Вариант один. Может быть, это Eminem? Вариант два. Может, это Дрейк? Два варианта. Либо Eminem, либо Дрейк. Гриш, кто из них на обложку альбома поместил перчатку Майкла Джексона? Он мало того, что поместил, он даже в ней, так сказать, сфотографировал свою руку. Потому что до этого на аукционе... Дрейк. Хорошо, принимается. И, знаешь, это абсолютно верно. Конечно, альбом, который называется «Iceman», свежий релиз от нашего хип-хоп, дефис поп исполнителя Дрейк, да. Гриш, я тебя поздравляю, это был верный ответ. Худи отправляется тебе в руки, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо, спасибо.
1: Ну вот, пожалуйста, пожалуйста. Уже, глядишь, и отпуск наступит, и по вечерам можно будет в свежем худаке гонять, наслаждаться жизнью. Гриш, ну, еще услышимся в крутом подъеме на Европе+. Плюс. Классного тебе лета. Пока-пока.
2: Спасибо, всего вам доброго, всем удачи.
1: Больше хитов впереди. Ваню Дмитриенко услышим уже совсем-совсем скоро с треком «Ртуть». До этого Jamaican, Hugel и Salto на Европе+.
0: Крутой подъем на Европе+.

Ваня Дмитриенко, его трек «Ртуть» на радио номер один в России, 6.50 уже в столице. Впереди бригада У, Веловики появится здесь уже совсем скоро. До этого пару хитов я успею еще для тебя поставить. Дэнни и Тараса и Фон Ю, также Дэвид Гетто, One Republic, I Don't Wanna Wait, успеем послушать.

0: Дэнни Терис, If Only You, на Европе Плюс. Бригада У уже здесь. Привет, Вэл. Привет, Вики.
1: Привет, привет. Привет,
0: Миш. Наконец-то
2: привет,
0: пятница.
2: Привет, Миш.
1: Что как такое? Дела?
0: Все замечательно.
2: Нормально. Какие планы? Какие планы на следующую неделю рабочую?
0: Я ухожу в отпуск. Я слышу ненависть.
1: Не-не-не.
0: Я слышу. Я видел.
1: На следующей неделе будем передавать тебе привет.
0: Злой взгляд Паши Беседина. Он уже выгнал меня практически.
2: Не, это просто лицемерная радость называется.
0: Хорошо.
2: Коллег.
0: Я привезу вам конфеты какие-нибудь.
1: Ой, давай что-нибудь полезное.
2: Давай что-нибудь мясное.
1: Мясное, да, или колбаски хотя бы.
0: Ой, ладно, я подумаю.
1: Подожди, ты же в Тюмени будешь?
0: Да.
1: А там продается вот эта твоя колбаса, да, знаменитая, нет?
2: Когда я там жил, не продавалась. По пути в Нижневартовск.
0: Может быть, в Турции еще буду.
2: Вот там точно Нижневартовская есть.
0: В общем, что-нибудь, ребят.
2: Миш, хорошего отпуска.
0: Спасибо.
2: Пока.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Универсальный выгодный QR-код появится в России. Рекордный уровень занятости зафиксирован в нашей стране. И неожиданное признание о еде сделали россияне. Далее подробности. Россия и страны АСЕАН должны активнее переходить на национальные валюты в расчетах по коммерческим сделкам. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита в Казани. По словам президента, участники встречи высказались за увеличение взаимной торговли, улучшение ее структуры и расширение инвестиций. По итогам саммита стороны одобрили Казанскую декларацию и приняли план действий России-АСЕАН. Документ содержит меры по развитию сотрудничества в политике, безопасности, торговле, инвестициях, культурной и гуманитарной сферах. Один QR-код заменит все остальные. С 1 сентября в России вводится универсальный код для оплаты товаров и услуг. Он будет работать в первую очередь в магазинах и ресторанах. Получается, что вместо множества QR-кодов от разных банков, которые клеят на кассе, появится один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, и можно будет выбрать наиболее удобный. А самое главное, что универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банков. В России зафиксирован рекордный уровень занятости. В стране сейчас работает больше 60% трудоспособного населения. Средний возраст работающего россиянина 44 года. Об этом рассказал замминистра труда. Он подчеркнул, что средний возраст трудящихся меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-отрасли он достаточно низкий, а в социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих граждан выше среднего. Но еще немного неожиданной статистики. Летом каждый десятый россиянин ест только поздно вечером, когда спадает жара. При этом две трети опрошенных отмечают значительное снижение аппетита. У каждого 20-го чувство голода пропадает полностью. Опрос также показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни, а питание становится интуитивным. Половина россиян не придерживается привычного расписания еды, а слушает свое тело. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73 рубля 36 копеек. Евро тоже прибавил 85 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Наш Паша Бестидин, ведущий новостей, как будто бы что-то потерял и ищет в студии. Как будто бы это что-то связано с совестью.
1: Я боюсь, что он потерял что-то другое, но тоже в юности давно было.
0: Да, если бы в это время он не сидел на коленках у нашего звукорежиссера, я бы еще понял, это-то зачем. Так, ну что, начинается пятница. Все молодцы, все...
1: Все посидели на коленках у звукаря.
0: Ну, мы, вы знаете, мы гордимся всем, чем угодно. Даже этим. Даже этим. Надеемся, что неделька была такая продуктивная. Если нет, то надеемся, что так было и задумано. А если не было задумано, то вы молодцы, умеете импровизировать.
1: Вот да. Я, кстати, не могу сказать, что у меня была продуктивная неделя. Она планировалась продуктивной.
0: А что случилось?
1: Ну, погода испортилась в Москве, и все,
0: А, продуктивность была, ты просто хотела гулять, но не получилось.
1: Нет, я хотела в бассейн ходить, гулять и много всего делать полезного. Я делала не очень полезное.
0: А почему бассейн у тебя отменился из-за погоды?
1: Потому что настроение не то. Понимаешь, солнышко ушло, настроение не то.
0: Ну да,
1: это как-то... Наш продюсер Сережа говорит, мне нравится погода, а я вот вчера вышла и поняла, что погода... напоминает о том, что скоро осень.
0: О, началось?
1: Конечно.
0: Все началось?
1: Конечно.
0: Или как видео, когда выходит на улицу человек, снимает небо, оно абсолютно чистое и маленькое-маленькое облачко. Ну что, сейчас дождь пойдет, не пойду бегать уже никуда.
1: Вот.
0: Да, понимаю, понимаю. Всех еще раз с пятницей, мы начинаем, и впереди у нас бригада Music Awards.

0: 7 часов 9 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: Да.
0: Я тебя поздравляю. Сегодня отмечается День шлепок.
1: Ой, спасибо большое. Вот. И я тебя поздравляю, ты же тоже любишь ходить в шлепках.
0: Да, а вот какие шлепки ты представляешь при слове шлепки?
1: Шлепки как вьетнамки.
0: Вьетнамки, да.
1: А ты? Вот ну, с пальчиком, грубо говоря, с перемычкой.
0: Не, когда говорят шлепки, я представляю те, которые вот на даче завалялись. Ну, в которых можно
1: кирпич укладывать. Наверное, вьетнамки, а шлепки все-таки без этого.
0: Угу. А если дорогие, то это уже тапочки.
1: Ну нет, это тоже, не знаю, что это.
0: Ладно, перейдем к номинации. Сегодня она называется «Пляжный стиль», и в ней представлены «Paper Man». А против него сегодня «Time Bomb».
1: Любимые треки нашего звукореша Лехи.
0: Да.
1: Обожает этот саунд.
0: Видно. Поплыл по течению любви. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: The Future X, Бригадюны, Европе Плюс, 7.12 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Давай-ка разберемся с одним вопросиком.
1: А, давай разберемся. Я, значит, достаю конверт, вскрываю его.
0: Конвертик.
1: Ага. Mm-hmm. А там что-то летнее такое.
0: 60% у летнего трека. Uh-huh. И сегодня победил в номинации «Пляжный стиль» Time Bomb.
1: Маньяна?
0: Маньяна.

0: Бранч Монтана, бригаде У на Европе Плюс, 7:17 в Москве. А Вики?
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Расскажу про новое развлечение в Китае, новый тренд. Точнее, такой тренд, который уже чуть-чуть залетал, потом пропал и опять появился вновь.
0: Трендик.
1: Трендик, да. Назовем это так. Ну и новости чемпионата мира по футболу, конечно же. Не очень спортивные, кстати, будут, но...
0: Но мы потерпим.
1: Хорошо.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.

0: Body Talk, это Али Фарбен и Рена Миллер в бригаде У на Европе Плюс. 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: В Китае вновь появились круизы в никуда.
0: Ага.
1: Вот для тех, кто хочет прочувствовать эту круизную лакшери жизнь красивую, да.
0: Да.
1: Но уезжать из своего города не хочет. Ну что я там не видел в других странах?
0: Да.
1: Вот, значит, лайнер отчаливает из Шанхая, два дня где-то ходит в море. Ну, видимо, туда-обратно, туда-обратно. И потом, собственно, обратно возвращается в Шанхай, все как положено. Но
0: это
1: при
0: же
1: этом...
0: прям цитата из буклета?
1: Да, да, так и есть.
0: Туда-обратно, там-сям.
1: Там-сям, да.
0: 8-8.
1: Ну и все любимые развлечения, вот все, что положено на борту, и это и вечеринки, стендап-шоу, какие-то красивые ужины.
0: Игра в питанг.
1: Конечно, палубы с бассейнами.

0: загорать. Ну, классная, классная тусовка.
1: Ты была когда-нибудь в круизе?
0: А, нет, я не была прям в круизе, но я была на таком красивом кораблике, который плыл из, по-моему, Хельсинки в Швецию, что ли. Угу. Ну, вот, в общем, вот там вот, где-то там.
1: Красивый кораблик?
0: Красивый кораблик. Да, как круиз, но такой, очень короткий.
1: А сколько дней там было?
0: А день.
1: А день?
0: А день.
1: Один день?
0: Один день, да.
1: Понравилось?
0: Понравилось очень, да.
1: А вот что бы ты выбрала? Какой-нибудь невероятный маршрут пеший на 2 недели или невероятно роскошный круизный лайнер?
0: Ой, ну это сложный вопрос.
1: Я понимаю, да, я понимаю.
0: Давай лайнер, потому что такого опыта не было. Угу. А ты?
1: Я? Лайнер? А платишь ты или за тебя?
0: Эй, подожди, еще платить надо?
1: Не, ну я не был в круизе, я бы хотел испытать
0: это на себе. Давай, разочек хотя бы.
1: Да, хорошо, решили. Решили, не едем, да, мечтаем. Хорошо.
0: Да. Но новости чемпионата мира по футболу сегодня такие немножко неспортивные. В Бостоне фанаты сборной Шотландии выпили все пиво.
1: Ох, как.
0: В городе. Ну, почти все.
1: В городе?
0: Ну, в Бостоне, да. Ну, реально, практически все. У них тут просто был недавно матч с Гаити. И они так хорошо его сыграли, что заняли лидирующую позицию в своей группе.
1: Ох, как.
0: Да, ну и все.
1: И понесло шотландцев.
0: Болельщики умеют отдыхать. И все владельцы местных баров говорят, ну, за 30 лет такого вообще не было никогда. Ну, то есть, просто безумие. Они там резко стали организовывать новые поставки.
1: Ну, молодцы.
0: Молодцы, да.
1: Что бы ты делала на месте шотландских болельщиков? Вот когда закончилось пиво, зная твою огромную любовь к этому напитку.
0: Пошла бы спать.
1: Не представляешь, все закончилось, такие брутальные болельщики. Игристого всем! Всем игристого за команду!
0: Ну да.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на пятницу, 19 июня.
1: Овны, запланированные встречи пройдут на редкость удачно.
0: Тельцы, у вас получится справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны.
1: Близнецы, результаты вашей работы окажутся лучше, чем вы могли ожидать.
0: Раки, если вы будете импровизировать, то этот день вам точно понравится.
1: Львы, странные события могут вначале встревожить вас, но позже вы увидите их хорошую сторону.
0: Девы, день откроет для нас новые возможности, которыми мы захотим воспользоваться.
1: Весы, звезды к вам сегодня очень благосклонны.
0: Скорпионы, у вас легко получится найти весомый аргумент в любом споре.
1: Стрельцы, дома вас будет ждать большое количество дел, поэтому не задерживайтесь на работе.
0: Козероги, звезды напоминают, что все новое – это действительно хорошо забытое старое.
1: Водолей, успех от совершенной работы принесет вам душевное спокойствие.
0: Рыбы, звезды советуют связаться с друзьями и просто узнать, как у них дела.

0: Jetplane, это рекап бригады Уны, Европе Плюс, 7.34 в Москве у нас впереди. Первая мысль...
1: Которую сегодня играешь ты.
0: Да.
1: Ты
0: хорошо,
1: готов?
0: Хорошо звучит. Я готов.
1: Я готова.
0: Вот по мне, вот видно, готов или нет?
1: Ну нет, не видно. Но частично видно.
0: А что смущать, что изменить, чтобы, ну, прям видом показать, что я готов?
1: Ну, мне нужен твой напарник. Напарница, ты же как бы...

0: 7 часов 40 минут в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, это Максим.
2: Привет, Максим.
0: Привет, Максим. Привет, Санкт-Петербург.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Макс, ну что там, как у тебя? Как утро?
1: Да, нормально. Ну, немножко тучи, но к вечеру обещает солнышко.
0: Ага, хорошо. А сам-то как? С погодой понятно.
2: Угу.
0: Работаешь сегодня?
1: Нормально. Работаю, еду на работу. Сейчас вот в мойке самообслуживания застрял.
0: О.
1: А так все хорошо.
0: В мойке самообслуживания застрял. Жду, пока помоют.
2: Что-то ничего не происходит.
0: Бери все в свои руки, Макс. Но на парочку минут мы тебя отвлечем. Мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, я же рассказывала про шотландских болельщиков. Какие они классные болельщики. И они там свои дела закончили и приехали вас поддержать с Максимом.
0: Хорошо, с удовольствием. Макс, удачи.
2: Макс, все просто, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача — придумать им окончание. Потом то же самое сделает Вэл, и если мысль где-то совпадет, победа твоя. Давай пробовать.
1: Хорошо.
2: Первая фраза такая. Роналду, Месси и... Ну, кого-нибудь.
1: Что-то все повылетали.
2: На любого. Ну, я бы Мбаппе сказала. Максим, давай.
1: Рональдинья.
2: Рональдинья. Все, прекрасный вариант. Хорошо. А, я настоящий поклонник сериала.
1: «Игра престолов».
2: Хорошо. Идеальный соус с куриным наггетсом.
1: Сырный.
2: Угу. Ну, я даже не знаю, куда.
1: Поеду этим летом.
2: Ага, ну и последнее. Библиотека имени...
1: Ленина.
2: Ну, прекрасно. Возвращаем Вэлла.
0: Спасибо, мужики. Ладно, ладно, хватит.
2: Ну что, поехали?
0: Достаточно, поехали.
2: Роналду, Месси и...
0: Роналдиньо. Серьезно?
2: Серьезно?
0: Серьезно?
2: Серьезно? Я вас спрашиваю, серьезно?
0: Серьезно? У меня просто в мыслях, знаешь, что было? Как будто бы первая мысль, непонятно, что вторая, да где же ты? И вот как будто бы на третьей строчке был Роналдиньо, но из-за того, что я не вспомнил первых двух, он оказался на первом.
2: А, как интересно. Я Мбаппе сказала.
0: Ну, это ты. А мы с Максом.
2: За классику.
0: За классику, за старую школу.
2: Окей, хорошо. Я настоящий поклонник сериала.
0: Клиник?
2: Нет, «Игра престолов».
0: «Игра престолов».
2: Вообще совершенно разные сериалы. Идеальный соус с куриным наггетсом.
0: Ну, пусть будет сырный.
2: Ну да, я бы не совпала тут. Я бы сказала кисло-сладкий.
0: Ну, ты бы и Мбаппе бы сказала. И здесь бы тоже.
2: Да, да. Ну, я даже не знаю, куда.
0: Идти.
2: Пойду этим летом.
0: Угу. Пойду.
2: Поеду летом. Угу. Библиотека имени...
0: Ну, понятно же. Ленина.
2: Ленина, да.
0: 3 из 5. Макс, лови подарок.

0: Макс, поздравляем, свитшот теперь твой.
1: Молодец.
0: Так, ты пообещай прекрасно провести пятницу и ровно так же все выходные. Звони нам еще.
1: Да, и придумать, куда поехать летом.
0: Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо. Спасибо большое.

0: Moment, Джастин Бибер, Бригадю на Европе Плюс, 7:48 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы решили распространять, ну, рассказывать о главных стереотипах вашего города и рассказывать, правда это или нет. Но вот поговаривают, да, что люди, рожденные в Сибири, очень порядочные и хорошие. И ты знаешь, у меня нет ни одного доказательства, который бы опровергал этот факт.
1: Ну, хороший стереотип. А что ты глаза опустил? Стесняешься. Ну, вот про Дальний Восток Леха наш рассказывает, что есть стереотип, что там люди ложкой едят икру. Красную, черную, вообще всю, которую найдут.
0: Ну, и Лешка продолжил потом, да?
1: Да, а на самом деле это неправда. Вилкой едят. Большой такой, красивой вилкой.
0: Ребят, расскажите, какие стереотипы есть о вашем городе в коллективном сознании. Ну и расскажите, правда это или нет.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку голосовые сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада!
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов

0: до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2000.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат стереотипы о ваших городах. Ну и либо опровержение, либо подтверждение. Внимание.
2: Я из Краснодара, и у всех есть стереотип, что из Краснодара доехать до моря 40 минут. Нет, не летом, не в пробке.
3: Ну, вы же там рядом все.
1: А ты знаешь, сколько сообщений? Вот это было самый короткий промежуток 40 минут, было еще несколько. Все думают, что можно за 2 часа добраться, а потом. Все думают, что можно за 3 часа добраться.
3: Все думают, что за 7.
1: Что можно сказать? Разные маршруты есть до моря из Краснодара.
3: Да.
1: Дальше.
4: Говорят, что в Питере только дожди, и он хмурый. Это неправда, он солнечный и романтичный.
1: Я вчера опять одним днем был в Питере.
3: И солнечно, и романтично?
1: Погода была лучше, чем в Москве. Ну и финальное как раз-таки про Москву.
5: Доброе утро, бригаду. Давайте не забывайте про Москву. Считается, что коренные москвичи все такие понтовые. Даже однажды в Стамбуле в магазине продавец меня спросил: а вы точно из Москвы? А вы точно коренной москвич? Странно, обычно они такие все пафосные. А это не так. Москвичи бывают разные.
1: Например, нормальные, коренные и остальные.

0: Weekend Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем веселую пятницу.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».

Привет, ребята, доброе утро всем. Антимонопольщики опровергли сообщение о повышении оплаты услуг ЖКХ. Новый ГОСТ появится в России с 1 июля, и рекордный спрос на стажеров зафиксирован в России. Далее подробности. Антимонопольщики опровергли сообщение об индексации тарифов ЖКХ в июле. Федеральная антимонопольная служба выпустила официальное объявление по поводу повышения оплаты за коммуналку. В этом году, по данным ФАС, индексация состоится не 1 июля, а 1 октября. Там добавили, что уровень изменений не превысит установленные правительством. Итоговые цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона, но служба возьмет этот процесс на строгий контроль. Тем временем с еще одним опровержением выступил Центробанк. В регуляторе опровергли слухи о том, что цифровой рубль необходим для контроля над платежами граждан. В ЦБ подчеркнули, что все счета цифрового рубля, а также операции с ним, защищены банковской тайной. В Банке России в очередной раз напомнили, что цифровой рубль станет дополнением к существующим формам платежей. Это наличные и безналичные деньги. И цифровой рубль не планируется в качестве их замены. Напомню, ранее сообщалось о том, что цифровой рубль полноценно начнет работу в сентябре. Новый ГОСТ появится в России с 1 июля. Это будет ГОСТ на уборку помещений. Согласно документу, уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей оборудования. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями. Сухую вакуумную уборку рекомендуется проводить в местах, недоступных для швабры. При этом небольшие рабочие зоны разрешено очищать влажными или спиртовыми салфетками. А в случае наличия загрязнений необходимо проводить влажную уборку с использованием воды. Спрос на стажеров в России вырос втрое. Это статистика за последнюю пятилетку. С начала 2026 года бизнес искал больше 91 тысячи стажеров, а зарплата для них выросла больше, чем на 100%, до 75 тысяч рублей. По словам экспертов, важно помнить, что при оформлении срочного трудового договора со стажером для него действуют все льготы и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня. Кварц.

0: 8 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Мы целую неделю не играли в эвридейку.
1: Да, кстати.
0: Именно пятничную эвридейку.
1: Угу.
0: Стоп, больше, чем неделю. Прошлая пятница была выходной.
1: Две недели?
0: Ну не, 8 дней. Мы в четверг играли по пятничным правилам. Начинаем вязнуть, да, вот в этих
1: получается
0: цифрах.
1: Так.
0: Да, так. Давайте заново. Смотрите, сегодня пятница.
1: Ага.
0: У нас есть пятничные правила эвридейки. Наконец-то все сошлось.
1: Да.
0: Не хватает только вас.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди эвридейка в бригаде У на Европе+. Бригада.

0: Dive for me, это Зейн Бригадю на Европе Плюс, 8.06 в Москве. Мы пока что все еще находимся в ожидании Эвридейки. Но разве это помешает нам быстренько слетать в какую-нибудь страну и послушать то, что слушают там?
1: Конечно, помешает. Что
0: итак,
1: сегодня? Кто?
0: Сегодня
1: куда?
0: Наш чартер отправляется. Выбирай, у меня две подсказки. Первую или вторую выбираешь?
1: Вторую.
0: Ну что ж, ладно. Ну, с языка индейцев название страны переводится как «река разноцветных птиц». Удачи.
1: Река разноцветных...
0: Давай так, первая подсказка была бы солидней.
1: Ну, давай первую тогда.
0: Не, по правилам только одну можно.
1: Не, ну, это мои правила, давай.
0: Ну, давай, одно предположение.
1: Ну, Малайзия пусть будет, не знаю.
0: Нет, вторая подсказка, хочешь?
1: Давай.
0: Это самая маленькая страна, оказывается, в Латинской Америке. Я, кстати, не знал.
1: Гаяна какая-нибудь. Нет? А Гаяна в Латинской Америке? Да. Парагвай.
0: Мы не сказали, что да, мы просто...
1: Парагвай.
0: Почти, очень близко.
1: Уругвай.
0: Да, да, ты знала? Самая маленькая страна Уругвай.
1: Нет.
0: Представляешь? А там в чартах Льюис Томлинсон с треком «Лимонайт».
2: Чартер бригады У.

0: Влада У. Эвридейка.
1: 9 часов. Будет через час. Сейчас 8 часов и 10 минут. В Москве Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
4: Привет, привет.
2: Привет,
1: здравствуйте,
2: парни.
1: Здравствуйте, джентльмены. Как кого зовут?
3: Меня Сергей зовут.
2: Сергей. Сережа и...
1: Семен, да?
2: Семен?
3: Семен.
1: Прекрасно.
3: Да.
1: Семен, ты откуда?
3: Я с Новокузнецка.
1: Новокузнец, прекрасно. Серега, а ты?
3: Сижетка.
2: Ижевска.
1: Итак, парни, Ижевск. Да начнется пятничная эвридейка. Правила вот такие.
2: Мы вам дадим словосочетания, которые будут странно звучать, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот задача буквы вернуть на место, ну и все, и произнести.
1: Ну вот, например,
2: фразу.
1: Например, Вики, вот тебе, давай. Чаручные носы.
2: Наручные часы.
1: Да, молодец, молодец. Парни, понятно? Ну, плюс-минус.
3: Да.
2: Да, понятно, с кем бы мне начать? Кого мне отдаешь?
1: Я?
2: Да.
1: Да нет у меня таких полномочий, но мне кажется... Мне кажется, вот Сережа два раза сказал Ижевск, как будто бы намекал, но Вики, выбери.
2: Хорошо, выбираю Сережа. Сереж, поехали.
3: Да.
2: Волшебная валочка.
3: Волшебная палочка.
2: Да. Штаруха Сапокляк.
3: Штаруха Сапокляк.
2: Да. Петро Метербурга.
3: Петро
2: Давай.
3: Петро Петербурга.
2: Да. Доктор Датсон.
3: Доктор Ватсон.
2: Да. Розовое Рено.
3: Розовое Рено?
2: Да.
1: Нет.
2: Да.
1: Розовое Рено?
2: Нет, не
1: машина.
2: Рено. Давай еще раз. Розовое Рено?
3: Розовое Рено.
2: Нет. Возовое.
3: Розовое Рено. А, вино.
2: Вино.
1: Да, вот теперь да. Да, без проблем. 5 из 5?
2: 5 из 5.
1: Хорош, Сережа. Хорош. Ну, я к тому, что завязывай так выступать. Мы же еще с Семеном этого не сделали. Сем, ты готов?
3: Да.
1: Тогда начнем. Романтическая доль.
3: Ароматическая соль.
1: Не-не, романтическая доль. Ну, там две «р» в начале. Романтическая доль. У актеров есть, когда им нужно сыграть там любовь.
3: Романтическая роль.
1: Да! Твежий срюфель.
3: Свежий.
1: Да, свежий.
3: Срюфель.
1: Да.
2: 2 из 2 получается.
1: Ну да, я больше-то и не придумал. 100% попадание, Семен.
2: Молодец.
1: Просто из-за того, что Вики чуть лучше подготовилась и написала больше словосочетаний.
2: Да.
1: Серега, победа твоя.
2: Сереж, поздравляем.
1: И за победу, Сергей, дарим тебе вот что.
3: Да.

0: Ча и наоборот.
1: Пей с бригадой У весь год.
2: Сереж, поздравляем. Термобутылочка твоя.
3: Спасибо.
4: Никто не против? Можно Семе футболку
5: конечно,
4: подарю?
5: Конечно, мы не
4: все-таки
5: против. Конечно.
4: Пятницу и...
5: И там труфель у тебя
4: ну
5: был.
4: Ну и... Два из двух. Сем, футболку дарим тебе нашу.
3: Ну, спасибо.
5: Да, парень, звоните еще.
4: Хорошего дня, счастливо.
5: Пока.
3: Пока. Да. Можно? Пока.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Намек на нас, это мод Бригадю на Европе Плюс.
2: Смотри, мод, ну ты скажи, ну прямым текстом, ну ты что намекаешь-то?
1: Ну на то он и намек. Ну мод романтик.
2: Ну, кстати, да.
1: Ну что бы он сказал? Это песня «Давай фактовый зал сюда».
2: Да.
1: От мото «Бригадю на Европе Плюс».
2: Кстати, у нас сегодня классная тема.
1: Да, грабители-неудачники сегодня в фактовом зале. Иногда мы берем эту тему, потому что
2: она
1: историй
2: богата.
1: Много, историй да. много. И кое-что расскажем здесь, скоро, на Европе Плюс.

0: Это чит-код Citroёn в бригаде У на Европе Плюс. 8.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо.
1: Ты не засиделся? Ты не устал еще, нет?
0: Ну, ты знаешь, не мне решать, люди решают все. Я лишь... исполняю волю избирателей.
1: Ну ладно,
0: сижу
1: хорошо.
0: Сижу и сижу.
1: Окей.
0: Грабители-неудачники. Кстати, сижу и сижу. Грабители-неудачники. Сидят и сидят.
1: Сидят и сидят, да. Я расскажу про одного парня из Германии. В 2010 году он ограбил банк, и его можно назвать самым педантичным грабителем. Ну, во-первых, ограбил он банк очень удачно, все хорошо. Но, а плюс мы знаем, что немцы, они такие люди, которые любят четкость, да? И, в общем, вот его зовут его Дэвид. Ему 19 лет. Он, значит, ограбил банк, все хорошо, с утра просыпается. И во всех изданиях видят описание его, собственно, проступка и его описание.
0: Да.
1: И он просто пришел в ярость от количества неточностей и решил как-то восстановить справедливость. Написал письмо, значит, полицию, где указал им на ошибки.
0: Нормальную
1: типа, ориентировочку. Типа, здравствуйте, ага. Да. Ну, во-первых, не 185 сантиметров, а я как бы 193, а?
0: Угу. Ого,
1: рост у меня нормальный.
0: А, возраст... Просто грабил банк, не на каблуках?
1: Да. Возраст, вы написали 20-25, а мне-то всего 19, если что. И вы написали, что я баварец, но нет, простите, какой баварец? Я из Баден-Вюртемберга, не знаю, как правильно читается, поэтому никакого южно-баварского акцента у меня как бы нет. Угу. И еще самое страшное, вы написали, что я... уходил... Сейчас, да, да. Вы написали, что я уходил пешком, но на самом деле я уехал на своем Мерседесе 190. Mm-hmm. И даже проскочил через полицейское оцепление. Ну и закончил он свое письмо таким язвительным. И вот вы знаете, это вообще некачественная работа проделанная. Я вами очень недоволен. И вообще я уезжаю в Гамбург и буду прятаться там. И Гамбург город большой, вы меня не найдете.
0: Он как будто бы не полиции письмо писал, а жене, уже бывшей. Все, я уезжаю жить в Гамбург.
1: Все,
0: на своем Мерседесе.
1: Ну, полиция была рада такому, собственно, письму, и его быстренько нашли.
0: О, молодец какой. Молодец. Может, он просто осознал, что сделал, что натворил?
1: Возможно. Но говорят, что он не ожидал, что его найдут. Гамбург все-таки город большой.
0: Да, очень неожиданно. Я расскажу про еще одного горе-грабителя. 1978 год. Мельбурн. Один... Кстати, 19-летний парнишка, опасный возраст, как герой твоего рассказа, решил ограбить ресторан, а сразу после, находясь там же, ну, двух зайцев убить, выдвинуть условия полиции, которая тут же приехала, чтобы они выпустили из тюрьмы главаря его банды. И только в таком случае он отпустит всех и уйдет с деньгами. Полиция долго не разговаривала, она привезла для переговоров его маму.
1: Ну, правильно, это тяжелая артиллерия.
0: И, судя по описанию, мама очень схожа с героиней Марии Федункив из «Реальных пацанов». И, очевидно, журналисты не цитировали мать, которая зашла в ресторан, чтобы успокоить сыночку. А, что пишут? Женщина зашла в ресторан, ударила сына сумкой по голове, сказав, что он, чтобы он перестал себя вести так глупо. Наверняка там
1: были.
0: Ну,
1: скорее всего, там были. Не позорь меня.
0: Да. Скотина, скорее всего. Вот, ну, такие словечки были классические. После этого, естественно, послушный сын сдался полиции и впоследствии получил 5-летний срок. Вот такая вот история.
1: Ну, мам, молодец.
0: Мам, молодец. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Аня!

0: Все, баллон ли это Бенни и Бригадю на Европе Плюс. 8.31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. По итогам сегодняшнего голосования, набрав 66% голосов, победу в схватке одержал ты. Одержал ты, поздравляю.
1: Спасибо моему 19-летнему 193-сантиметровому мужчине.
0: Ага.
1: Итак, давай, возьмем в честь него, возьмем все вот немецкое.
0: Немецкое?
1: Что-нибудь связанное с Германией, да.
0: Хорошо, это будет в следующем фактовом зале, а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 19 июня. Овны. Запланированные встречи пройдут на редкость удачно.
1: Тельцы, у вас получится справиться со сложными делами, показать себя с лучшей стороны.
0: Близнецы, Вики, результаты вашей работы окажутся лучше, чем вы могли ожидать.
1: Раки, если вы будете импровизировать, то этот день вам точно понравится.
0: Львы, странные события могут вначале встревожить вас, но позже вы увидите их хорошую сторону.
1: Девы, день откроет новые возможности, которыми захочется воспользоваться.
0: Весы, звезды к вам сегодня очень благосклонны.
1: Скорпионы, у вас легко получится найти весомый аргумент в любом споре.
0: Стрельцы, дома вас будет ждать большое количество дел, поэтому не задерживайтесь на работе.
1: Козероги, звезды напоминают, что все новое — это действительно хорошо забытое старое.
0: Водолеи, успех от совершенной работы принесет вам душевное спокойствие.
1: Рыбы, звезды советуют связаться с друзьями и просто узнать, как у них дела.

0: Galaxy, это Кунг с бригадой на Европе. Плюс 8.36 в Москве у нас впереди.
1: Трули муви.
0: Точно. Мы же будем фильмы разгадывать.
1: Да.
0: Или сериалы.
1: Или мультики.
0: Mm-hmm. Не придумала еще?
1: Я в обдумывании.
0: Mm-hmm.
1: В процессе.
0: Ребят, ну вот не думайте. Вы просто берите и звоните.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8.42 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Привет. Меня зовут Катя.
2: Катя и Артур.
3: Меня зовут Артур.
2: Прекрасно, ребята, мы вас ждали. Артур, где ты живешь?
3: Город Казань.
2: Казань.
4: Хорошо, Катюша, а ты?
5: Я из Ульяновска, Артур, привет.
2: Ульяновск. Артур?
3: Привет, Катя.
2: Молодцы. Молодцы. Молодцы, но не забывайте, вы в разных командах.
4: Вы будем соперники, да. Да. Я вам сейчас буду ставить классные саундтреки из фильмов. Mm-hmm. Вот ваша задача послушать, как только понимаете, откуда, сразу говорите.
2: Ничего ждать не нужно, ни сигналов, да даже своего имени называть не надо. Мы попробуем различить ваши голоса. Ага. Играем до 2 баллов. Катя, Артур, удачи. Начинаем.
3: Спасибо.
5: «Сумерки».
4: Да.
2: Да. Вот так?
4: «Сумерки», да. Но, возможно, у Катюши небольшая фора была все-таки. «Сумерки» девчонки легче определяют, как
2: будто бы. Сейчас. Артур, смотрел «Сумерки»?
3: Так, чуть-чуть совсем.
2: А, ну да, ты была права, Вики. Хорошо.
4: Ну, подожди, но вот этот фильм ты точно смотрел.
2: Ну-ка.
5: Ну, хоть где-то мне это пригодилось.
2: А, все, вспомнил, да. Такое позитивное название у фильма.
3: Аэросмит.
4: Аэросмит, да. А откуда это?
2: Первая буква, кстати, такая.
4: Совпадает.
3: Из любого фильма вроде.
4: Не из любого фильма. Старый фильм такой, там Брюс Уиллис, они там прям спасают
2: там,
4: всех.
2: Там, значит, начинается все с нефтянки, а заканчивается...
5: Армагеддон.
2: Катя.
4: Чтобы вы понимали, когда я готовилась к Трули Муви, я на Лехе, нашему звукорежу, говорю: скажи мне, пожалуйста, какой-нибудь фильм такой прям мужицкий. Да. Да, вот «Армагеддон». Сказал: Кать, молодец.
2: Артур, а если бы звучал саундтрек из фильма «Гладиатор», ты бы справился?
3: Вы знаете, не прям смотрю фильмы, поэтому, может быть, не справился.
2: Ну ладно, мы пытались. Катя, поздравляем. Чистая победа. Лови подарок.

0: Катя, поздравляем со свитшотом, теперь он твой.
1: Браво!
2: Ну, поздравляю,
3: спасибо большое, ребят, спасибо, доброе утро, спасибо вам за настрой, передаю привет моей подружке Леночке, если она меня слушает.
0: Да, золотая ты наша. Слушай, а ты не заметила, Вики, насколько Артур по-джентльменски себя ведет?
1: Ведет, да.
0: Да, как будто бы нельзя тоже.
2: А я сегодня вообще первый раз позвонил в жизни, вам дозвонился.
1: А серьезно? Ты первый раз позвонил, сразу дозвонился?
2: Да, дочка говорит, давай позвоним. Набрали и сразу же
0: соединили. У него еще и дочка есть. Давай, давай футболку подарочек. Подарим, а? Футболку тебе. Ребят, хороших выходных, звоните еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Вам тоже спасибо.
3: Пока-пока, спасибо.

0: Religion, это Liberex и Faithless Brigadier на Европе Плюс, 8:48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем главные стереотипы, связанные с вашим городом или с вашим регионом.
1: Ну да.
0: И рассказываем его, вот коллективное сознание думает вот так про вас и ваш город. А вы расскажите, это правда или нет? Ну и расскажите, что за стереотип.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Устройте себе

0: Мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.55 в Москве сегодня в саундчеке звучат в вашем исполнении стереотипы о ваших городах. Ну и тут же либо подтверждение, либо опровержение. Начнем с этого.
4: Есть стереотип, что город Кострома окает. На самом деле Костромская область большая. Кто-то окает, говорит Кострома, кто-то якает, говорит Смятана с пяском, а кто-то говорит обычно, как я, например.
3: Но это просто...
5: Кстати, якает не слышала никогда. Интересно.
3: Это интересно. Я считаю, это просто обычное, классическое, стандартное уважение к русским гласным.
5: Согласна.
3: День я сегодня у нас, да? Все якаем. Так, дальше.
6: Доброе утро, я Лариса из Пензы. И недавно в шоке была, узнала, что нашу Пензу часто путают с Пермью. Но вообще, как это так? Всем ликбез. Пенза – это Поволжье, а Пермь – это север. Вообще, две параллельные классные, ну, параллельные вселенные. Не путайте, пожалуйста.
3: Ну, вообще, Пенза для меня всегда звучит по-южному. Мне кажется, в Пензе должно быть море, чайки.
5: Серьезно?
3: Угу. Санатории. Ну да, почему? Нет такого?
5: Нет.
3: Пенза где-то между Анапой и Геленджиком. Вот, где-то там.
5: Интересно.
3: Да, как так исторически сложилось. Дальше.
7: Привет, бригада У. Можно сказать добрый вечер, потому что я живу в городе Южно-Сахалинск.
5: Угу.
7: У нас зимой очень много снега, поэтому некоторые даже называют наш город в Южно-Сахалинск. И это вообще далеко не стереотип.
3: Интересно.
5: Подтверждаем, получается.
3: Я, кстати, мечтаю побывать на Сахалине. Вот расскажи, пожалуйста, там вот с комарами что? Вот мне этот стереотип интересует. Он правда больше среднестатистический?
5: А там большие комары? Ты слышал такое?
3: Я слышал, там большие, и их больше, чем обычно.
5: Ну ты, тебя же не напугать. Ты вырос среди комаров.
3: Да, я единственный, кто вышел в люди. Эволюционировал. Еще.
8: Обижаемся ли мы, жители Петербурга, когда наш родной город называют Питером? Нет. А вот если шаверму назовут шаурмой... Вот тут уже, конечно.
3: Я понимаю, да. Да, свое нужно защищать. Ну и финальное.
9: Доброе утро, бригада У. Есть такой стереотип, что в Ростове-на-Дону и вообще на юге очень часто люди гэкают. А это не так. Я могу сказать по своему окружению, очень редко можно услышать сейчас этот акцент, это произношение. Вот.
3: Уважаемый Ростов-на-Дону, требуя опровержения, присылайте загэканные сообщения.
5: Кстати, да.

0: Крейзи. Нарвс Баркли, бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Аферисты начали предлагать выпускникам изменить результаты ЕГЭ за деньги. Возрожденный российский бренд начинает продажи новых автомобилей. И раскрыт рецепт идеального завтрака. Далее о подробности. Мошенники начали предлагать выпускникам изменить результаты ЕГЭ. РИА Новости пишут о том, что злоумышленники звонят абитуриентам под видом членов предметных комиссий и за деньги предлагают скорректировать оценки. После получения предоплаты цифровые преступники исчезают, никаких изменений оценок, конечно же, не происходит. Власти напоминают о том, что комиссии никогда не звонят выпускникам с подобными предложениями, официальные результаты экзаменов публикуются на специализированных ресурсах, а спорить их можно только с помощью подачи апелляции. Возрожденный бренд «Волга» начинает продажи первых новых автомобилей. Сегодня машины поступят в 25 дилерских центров по всей стране. РИА Новости сообщают о том, что сегодня же станут известны точные комплектации и цены на машины. Ранее сообщалось о том, что для покупки будет доступно три модели «Волги». По некоторым данным, цены стартуют с 2 миллионов 750 тысяч за кроссовер К40. Также сегодня в продаже должны появиться флагманский кроссовер К50 и седан С50. Еще одно красивое место для регистрации брака вошло в официальный список ЗАГСов. ТАСС сообщает о том, что теперь зарегистрировать новую семью в торжественной обстановке можно на Болотной площади в Москве. Церемонии бракосочетания там проходят во флагманском арт-павильоне «Летний макет». Он похож на оранжерею с живыми цветочными композициями и водопадом. Столичные власти рассказали о том, что площадки проекта «Лето в Москве» популярны среди влюбленных. Почти 50% слотов занято за 2 недели с момента открытия приема заявлений на 6 локаций проекта. Раскрыт рецепт идеального завтрака, который позволит сохранить ощущение сытости до обеда. Диетологи говорят, что день следует начинать с 2 куриных яиц. Их можно сварить, пожарить или приготовить омлет. А секрет заключается в наличии там высококачественного белка и полезных жиров, которые помогут обойтись без перекусов. Кроме того, вещества, которые содержатся в куриных яйцах, помогают сбалансировать уровень сахара в крови. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 36 копеек. Евро тоже прибавил 85 рублей 3 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребят, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, всем пятница, значит, да?
1: Ага.
0: Всем хорошее настроение, да?
1: Да.
0: Какие еще стереотипные слова мы не использовали? Продуктивного дня.
1: Угу.
0: Да, веселых выходных.
1: Да. Но веселых выходных это важно, потому что, получается, все, заканчивается июнь.
0: Так, секундочку.
1: Ну, подожди, вот эти выходные и еще одни, все.
0: А, у тебя...
1: И июнь-то все.
0: У тебя так заканчивается июнь.
1: Да, а у тебя как?
0: Ну, я обычно говорю это 30 числа, а не 19-го.
1: Ну, подожди, ну, в смысле, уже полмесяца прошло, это как среда, в среду же мы заканчиваем уже работы.
0: Ну да, а когда проходит полмесяца, я говорю об этом 15-го.
1: Фу, какая скукота.
0: Ну, согласен. Поэтому вселенная мне послала тебя, чтобы разбавить мою
1: скучную жизнь. Чтобы я тебе напоминала, что надо беречь время, надо ценить его.
0: Да.
1: Надо вот сегодня 19 число. Вот что ты будешь делать сегодня? Вот как ты проведешь этот летний день?
0: Сегодня?
1: Да.
0: Я буду веселиться, я буду гулять.
1: Ты обещаешь?
0: Я даже, возможно, посмотрю какой-нибудь сериал.
1: Прям умеешь.
0: У меня большие планы.
1: Пользоваться летом.
0: Ну, ладно я. Но нам же интереснее всего, как вы, что вы делаете в своих городах. У нас «Откуда ты фром» играет, прекрасно.
1: Да.
0: Где мы всегда узнаем что-то новое о том, где вы живете. Поэтому, если вы где-то живете, а вы, очевидно, где-то живете.
1: Вот напишите, как называется населенный пункт ваш, как вас зовут, номер телефона. И напишите что-то классное, возможно, у вас какое-то будет мероприятие интересное в выходные или уже состоялось.
0: А может, вы

0: или какую-нибудь крутую достопримечательность. Все, почитаем, кому-нибудь перезвоним и поиграем. Что?
1: Да, пишите нам на сайт europlus.ru.
0: Это очень важно. Впереди «Откуда ты, From?» в бригаде «У» на Европе+. Плюс».

0: клан Карусел в бригаде Уны Европе плюс. 9:08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, послушаем треки, которые снова стали хитовыми.
1: Давай.
0: Их мы слушаем с удовольствием, потому что под них внезапно начали снимать видосики.
1: Что сегодня?
0: Сегодня очень веселый трек.
1: Ты весело об этом рассказываешь.
0: Задорная композиция.
1: Очень веселый трек.
0: Я обещаю, вам понравится. И настроение поднимется. И под него снимает все яркое и солнечное, чтобы то ни было. Отдых, река, озеро, море.
1: Так это же наше лето.
0: Ну да.
1: Наш июнь.
0: Диджей Филипп Элл с треком «Have some fun».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:11 в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Ребята, знакомьтесь, здесь Алексей. Леша, привет.
1: Привет, Европа Плюс, привет, слушатели.
0: Привет,
2: привет,
0: Леша.
2: Леш, привет.
0: И привет, Донецк. Привет, родненький. Леш, ну, мы уже выяснили и все рассказали, где ты находишься, а значит, ты будешь разгадывать город своего напарника. А напарника зовут Костя. Константин, доброе утро.
3: Доброе утро, Европа Плюс.
2: Кость, привет, это Леша. Леша будет отгадывать, откуда ты. Ну, а у нас для тебя есть 5 вопросов.
0: На каждый вопрос ты будешь отвечать. После каждого ответа, Леша, ты предполагай, где живет твой напарник. Если город разгадается, подарки всем. Парни, удачи. Начинаем.
2: Кость, скажи, пожалуйста, а ты уже успел обгореть за это лето?
3: Да, до этого была погода вообще прекрасная. В начале июня стояла жара.
2: Прям жара.
0: А это, ну, обычно нормальная погода или...
2: Аномально.
0: Аномальная погода была.
3: Аномальная погода.
0: Аномальная. То есть обычно не так жарко. Леша, первое предположение.
3: Да, может быть, Краснодар?
0: Краснодар, хорошо. Но нет. Костя, ты невероятно приятные слова написал в своем сообщении, пригласив нас на рыбалку. А скажи, вопрос нескромный, рыбачить есть где?
3: Да, очень много мест, бесконечное количество озер, рек. Вот знаменитая река Клязьма протекает у нас.
0: Клязьма,
3: Наверное, есть река.
0: Ага, хорошо. Леша, что-нибудь знакомое?
3: Сузим круг. Сузим круг. В общем, Золотом кольце. Это города Золотого кольца.
0: Так, хорошо.
2: Сильно сузили круг.
0: Да. Леш?
3: Может быть, Владимир?
0: Леша, вот не может быть.
3: Леша, молодец.
0: Точно?
2: Браво, так быстро.
0: Леша, Костя, команда мечты.
3: Я просто 2 года назад был во Владимире, и вот впечатлился городом и знаю эту реку.
0: Это идеально.
2: Классно.
0: Леша, удалось?
3: Алексей, Европа Плюс, я скинь по номеру, звони, как будешь, приезжай.
0: Леша, соглашайся, Костя на рыбалку зовет. Мы
3: обязательно
0: поделимся
3: с удовольствием
0: номерами, но прежде мы поделимся подарками. Ловите.

0: Миша и наоборот.
1: Пить бригадой У весь год.
2: Мужчины по термобутылочке, которую можно взять на рыбалочку.
3: Да, ну и теперь ждем вашу фотку с рыбой. Спасибо. Большой.
2: Парни, хорошего дня,
4: я
2: звоните еще.
4: Я сейчас кофеечек пью, будет вторая уже.
2: Прекрасно.
5: Хорошего дня.
2: Счастливо.
3: Пока.

0: стоит Алёни и Колумб Скотт, бригадю на Европе Плюс, 9.17 в Москве. Вики,
1: да.
0: Что ты нам расскажешь?
1: Ой, ты знаешь, тут одна кофейня решила осуществить мечту миллениалов. А вот какую мечту, я расскажу.
0: Подожди, впереди Вики Ньюс, бригадю на Европе Плюс.

0: Dragon Strings, это Алан Уокер, Бригаде У на Европе Плюс. 9.22 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Ну, у нас с тобой детство было разное, но ты же играл в магазин.
0: Конечно, играл в магазин. Ну, как играл? Я, ну, как и положено мужчине, добывал деньги для девчонок, которые играли в магазин.
1: А деньги-то как добывал? Листики были?
0: Ну, естественно.
1: Да, так вот. Одна кофейня, даже не одна, уже несколько. В России кофейня решили осуществить мечту миллениалов. И теперь можно в специальные часы расплатиться за кофе листиками.
0: Не.
1: Там разное количество листиков. Если там капучино, то это одно. Если американо, другое.
0: А это где, в каком городе?
1: Вообще, изначально началось в Саратове.
0: Ага.
1: Еще в прошлом году ребята сделали осенью такую акцию.
0: Да.
1: И, видимо, пошло-поехало и уже распространилось. В Краснодаре вот. Вроде есть такая кафешка.
0: Ты как редкий представитель коренного москвича.
1: Да.
0: В Москве же...
1: Одного коренного москвича, да.
0: Разнообразная флора и фауна. Много разных деревьев. Скажи, номиналы отличались? Вот, например, листочек дубовый от листочка березового.
1: Нет, ты знаешь, у нас было какое-то дерево, я даже не знаю, что это за дерево. Вот именно только его листья считались деньгами. И если листик побольше, то это большая купюра. Если поменьше, то маленькая.
0: Учитывая то, что ты говоришь про раньше времени, потрепали хорошенько в это дерево.
1: Ну, кстати, да, многие пишут, какая классная акция, как прикольно. А кто-то пишет, а деревья что об этом думают?
0: Да ладно.
1: Не экологично.
0: Это же для миллениалов. Мы сорвем листочек, потом будем еще грустить неделю.
1: Ну, кстати, да. Потом дерево посадим. Ну, вообще прикольно.
0: Вообще интересно.
1: Миленько.
0: У нас потому что в основном там березы.
1: А у вас березовая, у вас была березовая капуста.
0: Можно и так сказать. Можно и так сказать.
1: Так. Хорошо. Перемещаемся дальше. Один известный корейский бренд техники представил новую функцию, фишечку в своих смартфонах. Это осмотр вашего питомца. Значит, ты фотографируешь с помощью ИИ. Система анализирует и выдает тебе вердикт, есть ли какие-то проблемки.
0: Стоит ли пойти... Просто по фотографии?
1: Да, по фотографии. Ну, ты, наверное, еще можешь какое-то описание пишешь, что вот что-то меня заволновало. Посмотри, пожалуйста, мне. Внешне. Есть ли какие-то симптомы, что вот свидетельствуют о том, что надо пойти к ветеринару. Вот. И говорят, что точность 97%. Вообще это прикольно, кстати.
0: Круто.
1: Я
0: а
1: как
0: говорит?
1: Хозяюшка, кто говорит, что это прикольно?
0: Не-не-не, кто говорит, что, ну, говорят, что вероятность...
1: Ну, тестировали же.
0: Ага, это интересно. А ты как хозяйка владельцев... Как хозяйка владельцев? Как хозяйка котов.
1: Ага.
0: Готова перейти на этот бренд смартфонов? Ну, ради,
1: если система
0: ради
1: будет супер, если система прям будет супер-супер. Вот сейчас доработают до 100% впереди.
0: Да, да, интересно. Будем наблюдать. И за этим в том числе. Спасибо, Вика. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Половина десятого. В Москве гороскоп на пятницу, 19 июня.
1: Умные запланированные встречи пройдут на редкость удачно.
0: Тельцы, у вас получится справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны.
1: Близнецы, результаты вашей работы окажутся лучше, чем вы могли ожидать.
0: Раки, если вы будете импровизировать, то этот день вам точно понравится.
1: Львы, странные события могут вначале встревожить вас, но позже вы увидите их хорошую сторону.
0: Девы, для нас день откроет новые возможности, которыми захочется воспользоваться.
1: Весы, звезды к вам сегодня очень благосклонны.
0: Угу. Скорпионы, у вас легко получится найти весомый аргумент в любом споре.
1: Стрельцы, дома вас будет ждать большое количество дел, поэтому не задерживайтесь на работе.
0: Козероги, звезды напоминают, что все новое – это действительно хорошо забытое старое.
1: Водолеи, успех от совершенной работы принесет вам душевное спокойствие.
0: Рыбы, звезды советуют связаться с друзьями и просто узнать, как у них дела.

0: Сериал «Бригаде У» на Европе Плюс, 9.33 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором сегодня, знаешь, сколько, Вики?
1: Сколько?
0: Ну, просто можешь предположить?
1: 30.
0: А еще?
1: Еще 10.
0: Нет, заново. Как думаешь, сколько в сейфе денег?
1: 27.
0: Да, да, молодец.
1: 27 тысяч рублей и еще 10.
0: И еще 10. Угу. Неизменные 10 тысяч в качестве бонуса от Озонбанка. Для этого нужно просто правильно ответить на вопрос с бонусом. Итак, ну сегодня, во-первых, тебе поздравляю. Самый счастливый день в году.
1: День в году, да,
0: да,
1: классно.
0: Да, день бабочек.
1: Вот тоже хорошо. День русалочек.
0: Да, пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Лайф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Александр.
2: Саша.
4: Саша, хорошо.
2: Ты откуда?
3: Из Челябинска.
2: Из Челябинска. Саш. Там.
3: А-а-а.
2: Вот прямо сейчас рядом кто-нибудь есть с тобой?
3: Никого нету.
2: Нормально.

0: Никто не должен знать, что ты, возможно, выиграешь деньги.
1: Тогда делиться не надо будет, да?
0: С такими мыслями ты сбежал от всех?
2: Почти, да.
0: Саш, ну деньги приятные. В сейфе у нас сегодня 27 тысяч рублей. Можно еще дополнительно выиграть 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому, Александр, выбирай. Какой вопрос будет с бонусом? Первый, второй или третий?
2: Первый.
0: Первый. Начинаем с бонуса. Саша, удачи. Начали.
3: Первая цифра.
1: Вопрос с бонусом, как мы уже сказали. Если на него ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Итак, Саша, сегодня, но в 1846 году состоялся первый в мире бейсбольный матч.
0: Угу.
1: Да? А вот я посмотрела, первая официальная и профессиональная команда по бейсболу была организована только в 1869 году в американском городе Цинциннати. Вот скажи, пожалуйста, как называлась первая профессиональная бейсбольная команда? Как ты думаешь, как ты чувствуешь? Синие подтяжки, красные чулки, зеленые кепки.
2: Синие подтяжки.
1: Синие подтяжки, первый вариант принято.
3: Вторая цифра.
0: Саш, ну тебе повезло сегодня с вопросами. У меня тоже будут примерно такие же варианты ответов. Сегодня День бабочек отмечается. И в 2009 году сотруднику Ульяновского педагогического университета Алексею Соловьеву выпала честь назвать вновь открытых бабочек из семейства слизневидок, обитающих в Китае и во Вьетнаме. К счастью для науки и, в частности, для моего вопроса, Алексей – необделенный чувством юмора человек. Как в итоге он назвал этих бабочек? Вот тебе три варианта. Вредная малявка. Мелочь пузатая, фигня мелкая.
2: Мелочь пузатая.
0: Второй вариант. Принят.
3: Третья цифра.
1: Ну и в Корее сегодня отмечают праздник Тано, он же Суринал. Это праздник лета. Ну, просто, вы знаете, что лето пришло, да будет классный урожай. В общем, все гуляют, там какое-то соревнование среди девушек на качелях.
0: Так.
1: Да, очень круто. А еще в этот день принято кое-что дарить друг другу. Вот что дарят? Желтую розу, веер или пирожки с рисом, которые ты должен сам испечь.
2: Это где?
1: Это в Корее.
2: Желтую розу, пирожки.
1: Веер. А?
2: Веер.
1: Второй вариант принято.
0: Итак, Александр из Челябинска подобрал такой код от сейфа. 1, 2, 2. Внимание!

0: Сашенька.
1: Сашуль.
0: Сейчас будем разбираться со всем.
1: Подожди, есть классные новости.
0: Так.
1: Ну вот новости хорошие, что в Корее ты бы себя чувствовал классно, потому что ты принес веру, тебе подарили веру.
0: Угу.
1: Так и есть, такая традиция.
0: Да. Саш, ты представляешь, Алексей Соловьев ответственно подошел к выбору названия. Он род бабочек. Название для рода бабочек выбрал слово «фигня», так и пишется на английскими буквами, а для вида слово «мелкая». И получилось «фигня мелкая».
1: Прекрасно. Ну и в первом вопросе, он же, кстати, вопрос бонусом был.
0: Угу.
1: Тоже ошибочка. На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
0: По-мужски.
1: По-мужски. Эффектно.
0: Саш, ну ты нам звони еще, ладно?
1: Обязательно.
0: И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока-пока.
0: Ну, а во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Сейф в бригаде У.

0: of You, это Шиллер и Петер Хепнер, Бригаде У на Европе Плюс, 9.48 в Москве. Вот, вот, если кто-то хоть раз видел такое выражение лица Вики, значит, Вики думает, а что будет дальше?
1: Я забыла тему саундчека.
0: Тема саундчека?
1: Да, напомни мне, пожалуйста.
0: Типичная москвичка.
1: Неправда, мы москвичи добрые, милые люди.
0: Это правда, вот это правда.
1: Мне, кстати, вот как наши слушательницы тоже говорили, о, вы серьезно из Москвы? Вообще не похоже.
0: Я, кстати, когда еще жил в Тюмени, прилетал по работе в Москву на несколько дней и был наслышан о том, что москвичам абсолютно плевать на тебя, все в своих делах. Мне за 2 дня помогли раз 5.
1: Вот видишь?
0: Да.
1: Мы москвичи, мы такие.
0: Ездил на заработки. Помогите, чем можете. Помогали. Ребят, расскажите о стереотипах, которые есть вот в коллективном сознании, связанные с вашим городом или с вашим регионом. И расскажите, какой это стереотип и правда это или нет.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zombie.ru/16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента. Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о главных стереотипах, которые существуют в сознании коллективном, mm-hmm. и связаны с вашими городами. И рассказывайте, правда это или нет.
4: Давай.
3: Вот в прошлом часе говорили, что да не гэкают в Ростове-на-Дону. Пожалуйста.
5: Привет, бригада У. Да что вы говорите? Как это Ростов не гэкает? Я родилась в Ростове-на-Дону, но всю свою жизнь живу в Питере. Никогда не обижаюсь, что Питер называют Питером, но в Ростове гэкают, а еще шокают.
3: Как я обожаю вот эти особенности говорения в вообще в разных регионах.
4: Вообще в разных, ну да, это прикольно.
3: Бесконечно готов это слушать. Дальше.
6: А мы в Казани каждый день не едим чак-чак. Иначе были бы сами, как кругленькие чак-чаки.
3: Вот это самое обидное, конечно.
4: Ну, неприятное, да, конечно,
3: в целом
4: факт.
3: Можно было бы...
4: Угу. Собрать.
3: Угу. Разве нет, в Татарстане не так,
4: ну,
3: что...
4: Ну ладно, может быть, чак-чак. Чак-чак не каждый день, но и чпачмаки точно каждый день.
3: Ну, это понятно. Угу. Это даже не подлежит обсуждению. Ну и финальное.
7: Стереотип говорят, что у нас в городе уссурийске по городу ходят уссурийские тигры. Это неправда.
3: Да, я
4: Амурские?
3: Знаю.
4: Амурские?

0: Бригаде У на Европе Плюс. Так, ребята, ну, во-первых, мы желаем вам прекрасных выходных.
1: Обязательно, да, классно проведите время.
0: Да, наслаждайтесь летом. Ну, а еще раз, во-первых, понедельник, это 22 июня, Европа Плюс, как и всегда, снимает в этот день, День памяти и скорби, все развлекательные программы, поэтому встретимся и услышимся мы во вторник. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 10:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россияне стали меньше бояться мошеннических звонков. Аномальная жара может накрыть целый ряд регионов России уже в июле. И уникальную монету нашли российские археологи. Далее о подробности. Владельцы карт Visa и MasterCard в России могут столкнуться с сокращением кэшбэка из-за планового вывода этих карт из обращения. Об этом предупредил председатель правительства.

правления Национального банка сбережения Алексей Кузьмин. Бонусы традиционно финансируются за счет доходов от эквайринга и межбанковских комиссий. Снижение может начаться уже в следующем году, а наиболее ощутимым станет в 2028. Ранее глава НСПК заявил, что продлевать сроки действия этих карт нецелесообразно из-за износа и прекращения обновления сертификатов безопасности. Эксперты рекомендуют переходить на альтернативные платежные инструменты. Россияне стали меньше бояться звонков от мошенников после введения обязательной маркировки вызовов. Об этом говорится в исследовании сервиса IP-телефонии. С начала весны доля маркированных вызовов от российских организаций каждую неделю растет на 3%. Только 6% опрошенных не доверяют маркировке, 1% считает ее бесполезной. Почти треть респондентов отвечают на такие звонки спокойнее, зная, кто звонит. А 19% готовы общаться с большей радостью, если звонок связан с ранее оставленной заявкой. 27% россиян надеются, что маркировка сократит поток спама, а 13% респондентов видят в ней инструмент против мошенников. Аномальная жара может накрыть целый ряд регионов России в июле. Она доберется до Мурманской области, Северо-Архангельской области, восточных районов Карелии и Дагестана. Также температура выше нормы ожидается в восточной половине Якутии, на севере Хабаровского края, большей части Магаданской и Камчатской областей. В Рязанском Кремле археологи нашли 600-летнюю монету с уникальным изображением в виде звериной мордочки. Монету обнаружили в слое конца XIV – начала XV века. Этот период правления князя Олега Ивановича. Именно тогда в Московском, Рязанском и Суздальско-Нижегородском княжествах началась чеканка собственных денег. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 73 рубля 36 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 3 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Пятница, и слов не нужно, и ничего не надо говорить. Пятница — это, согласитесь, не просто день недели, это особое состояние души, и я, Тимур Бодров, поздравляю вас с пятницей. Ура! Ну и по традиции в этот день охватывает меня желание как можно меньше болтать, а это всегда хорошо для вас. Меньше слов, больше хитов на Европе Плюс. Вот наш лозунг. Значит, только что Дракула от Тейм Импала и Дженни. Далее большой хит сезона Шаде от Бай Индия и компании.

Она танцует под Шаде, а он танцует только под Шафе. Знаем мы парней, которые веселятся только поймав пьянящий кураж. Но, ребята, мы с вами, мы вас всегда поддержим. Главное, конечно, знать меру. Ну и идеальная музыка для танцев на Европлюс всегда. Вот что вы должны помнить. Буквально пару минут терпения и поставлю роскошную летнюю новинку Калвина Харриса. Хаус-трек Satisfy. Дождитесь.

0: Just Might. Появится энергичная Дуа Липа. Будет хаус-бенгер от Медузы. Don't wanna go home tonight. Короче, ребята, всем наслаждаться, не переключаться на Европа Плюс. Далее только музыка.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
0: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Прощаемся с братьями Каулицами, группой Tokyo Hotel. И приветствуем далее героев электронной и танцевальной музыки. Да, сменим звучание. Скоро здесь Оффенбах и Тиесто. Ну, впрочем, ребята, если вам хочется хип-хопа или рок-музыки, или больше песен на родном языке, то добро пожаловать в europoplus.ru. Там у нас 9 стримингов, и вы сами можете выбирать аккомпанемент под настроение. Значит, все это можно делать бесплатно, без ограничений. europoplus.ru.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Веселых выходных.
3: Да. Веселых выходных — это важно, потому что все, заканчивается июнь.
2: Так, секундочку.
3: Ну, подожди, вот эти выходные и еще одни, все.
2: А, у тебя...
3: Июнь-то все.
2: У тебя так заканчивается июнь.
3: Да. А у тебя как?
2: Ну, я обычно говорю, это 30 числа. А не 19-го.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

поздравить, конечно, Тедди Свимса. В кратчайшие сроки его новая песня «Mr. Know It All» добралась до первого места в Еврохит ТОП-40. Всего 5 недель. Да, 5 недель ей для этого понадобилось. Правда, сейчас Тедди Свимс на втором месте. Но и это ничего страшного. Может быть, у него получится на вершину вернуться. Это, помните, всегда зависит от ваших голосов на europoplus.ru. А свежий выпуск Еврохит ТОП-40 сегодня после 14.00. Ну и да, давайте с лучшими из лучших продолжим. На очереди Билли Айлиш, ее «Birds of a Feather», а еще «Swim» от BTS.

0: wanna type.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Улыбаемся и пляшем, и слушаем хиты на Европе плюс. Вот наши пятничные планы на предстоящие 30 минут. Значит, впереди French House Боба Синклара. Будет классика The Weeknd. Blinding Lights. Нежный номер Алана Уокера. Да, все как вы любите, все как вы любите. Тимур Бодров молчит. На Европе плюс далее только хиты.
3: Алекс Манойлов. Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
5: Кино с 25 июня. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не с тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
5: Ночной бизнес.
8: Категория 18+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

Да, Бинго Бонго, Джимба Джамба. Russian Raul Alejandro Whiskey только что и неспешный латин номер под названием Pongo. Да, и ключевое слово, конечно же, здесь неспешный, неспешный. Я вот, если что, поставил себе задачу на эти выходные сменить режим «успеть все», все на режим прочувствовать все. Прочувствовать все, значит, чтобы не гнаться за идеальными выходными, а наслаждаться моментом здесь и сейчас. Ну, там солнце, коктейли, ветерок, травка. Все, как мы любим. И, конечно, вместе наслаждаемся хитами на Европе+. Далее лучшие песни недели прямо сейчас в Еврохит ТОП-40. Это Fever Dream Алекса Уоррена.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Без остатка раствориться. В диване, любви или в танцах. Вот такой вот у нас отличный план на выходные. Тем более, что раствориться в танцах легко вместе с нами, вместе с Европа Плюс. Завтра у нас намечается большая танцевальная вечеринка. В 10 вечера двухчасовой сет от Ritten в шоу Residence. А в 20.00 по Москве не пропустите рейтинг лучших танцевальных хитов недели в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Ну и давайте прямо сейчас в качестве разогрева, буквально через 2-3 минуты, Calvin Harris и один из его главных хитов «How Deep Is Your Love».

0: Девочки, знакомьтесь, ваш новый учитель химии Иван Викторович. Да, тема урока – ртуть. Вот. Ну и записывайте домашние задания, выучить текст песни, вот, проверять, петь хором будем 2 августа в Лужниках. Быть всем!
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зонт.ру. 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: своей любовной аддикцией Серж Диван. Вот, у нас тут, если уже по чесноку, примерно такая же ситуация, но только с музыкой. Вот, все время хочется еще больше хитов, еще больше музыки. Ничто с этим не поделаешь. Если у вас схожая ситуация, то я вас поздравляю, ребята, мы нашли друг друга. И давайте вместе с нами в час новый, потому что там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13:00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур, добрый день всем. Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать через 2 дня. Список разрешенных зон для купания в столице сократился до 7. И карта москвича принимает поздравления. Далее подробности. Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать для россиян с 22 июня. В Ассоциации туроператоров России напомнили о том, что теперь всем приезжающим туристам необходимо будет заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы. После заполнения анкеты, которая, кстати, доступна на русском языке, туристы получают QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, в том числе россиян, которые въезжают по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также для обладателей электронных виз. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы. Гидрометцентр сообщает о том, что ливни и грозы ожидаются в столичном регионе сегодня ориентировочно до 6 часов вечера. МЧС напоминает о том, что в грозу категорически запрещается прятаться от непогоды под деревьями. Сегодня в столице и области может выпасть до 7 мм осадков. Дожди продолжатся завтра, но будут уже не такими сильными. Напомню, ранее синоптики сказали, что жара вернется в столичный регион не раньше начала июля. Список разрешенных зон для купания в Москве сократился до 7. Столичный Роспотребнадзор сообщает, что качество воды в зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо понизилось, поэтому купаться там временно запрещено. Сейчас эти территории используются только для отдыха без купания. Доступ к воде откроют после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований. Карта москвича принимает поздравления. Сегодня ей исполняется 25 лет. По словам мэра Собянина, это не только один из важнейших социальных проектов Москвы, но и одна из самых функциональных социальных карт в мире. Благодаря карте москвича можно ездить в городском транспорте бесплатно или по льготе, а также получать скидки на товары и услуги в 9000 партнерских точек. Собянин напомнил о том, что благодаря карте предоставление городских мер поддержки стало прозрачным и адресным. Горожанам больше не нужно носить с собой кучу бумажных документов, которые подтверждают льготы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Всем отличного дня.

и сейчас, потому что сейчас у нас стартует Плейбокс. Плейбокс, Плейбокс, я ваш плейбой Тимур Бодров. Всем привет и спасибо. Так, рассказываю о том, что ждет нас впереди. Скоро праздник тружеников столицы. Это игра «Бизнес-ланч». Игра, в которой мы бодрим офисных работников и дарим пиццу. Развозим по офисам Москвы 4 пиццы и напитки. Если вы с коллегами по какому-то недоразумению до сих пор не получили нашу пиццу, то пишите скорее в «Бизнес-ланч» на europlus.ru. Во второй половине часа будет «Кинокайф». Криминальный, комедийный триллер «Ночной бизнес» мы смотрим раньше всех в стране и вас зовем на этот спецпоказ. Билеты ваши, еще раз напомню, в «Кинокайфе». Прямо сейчас летняя история «Jamaican Bam Bam» в Москве 13.07. Всем пока!

0: две команды. Во-первых, команда под названием «Охотники на головами». Капитанша команды, главная охотница Анастасия. Настя, привет.
1: Да, привет.
0: Начальница HR-отдела, между прочим. И против Анастасии команда «Охотники за головами» команда «Красотки» и главная красавица Катя. Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день.
0: Да, Катя с коллегами занимается косметикой. Девчонки, несколько раундов впереди. Самый важный первый, потому что там мы определим, кто из вас получит право первый отвечать. Я задам вопрос, потом будут подсказки, два фрагмента. И дяденька говорит 1, 2, 3. Вот как только услышали слово «три», произносим название команды. Будете первой отвечать. Разумеется, за правильный ответ начисляем балл. Если отвечаете неверно, балл отдаем соперницам. Так играем до 2 очков. А сейчас первый вопрос. Красотки и охотницы, охотники за головами. Значит, сегодня Еврохит ТОП-40, и вопрос мой чарту нашему посвящен. Наверняка вы в курсе, сейчас в первой десятке находится песня группы «Моя Мишель» «На малиновой луне». Но когда-то группе «Моя Мишель» доводилось становиться номером 1 в нашем чарте. С какой песней группа «Моя Мишель» была лидером Еврохит ТОП-40? Вот два варианта ответа. Значит, номером 1 в чарте была песня «Ветер меняет направление».
2: Боюсь, что потерял.
0: Или до вершины добралась песня
2: «Иногда».
0: Иногда.
2: Иногда.
0: Так, ознакомились с вариантами ответов. Дождитесь слова 3.
3: 1, 2, 3.
1: Красотки за головами.
0: Красотки. Красотки были раньше. Итак, отвечает Екатерина. Катя, какая песня «Моя Мишель»?
1: Вариант номер 1.
0: Это «Ветер меняет направление», да?
1: Да, да, да.
0: Абсолютно верно! Пожелаем «Моей Мишель» сегодня стать номером 1 с песней «На малиновой луне». Вот, и пожелаю сейчас охотникам за головами Анастасии не ошибиться. Только в этом случае наша игра продолжится. Вопрос для вас такой. Ну, давайте, раз уж дни футбольные, чемпионат мира продолжается, вопрос соответствующий. Вам нужно сказать, какая футбольная сборная ни разу не проигрывала бразильцам, сборной Бразилии. Это команда Германии или Норвегии? Настя, как у вас с футболом?
1: Германия.
0: Германия. Не очень с футболом. Это команда Норвегии. 4 победы, 2 ничьи. И ни разу они им не проигрывали. Со счетом 2-0, играя в первый раз, сегодня побеждает команда «Красотки». Я поздравляю красоток. Настя, все, созвон на следующей неделе. Не теряем контакты. И вообще, ребята, все пишите. europlus.ru. Пицца есть для всех.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

«Любовь и страсти», «Love the way you lie». Хотелось бы, конечно, чтобы этих страстей на разрыв аорты было как можно меньше. Как-никак выходные, как-никак нужно, конечно, себя беречь. Беречь и радовать. Вот мы, Европлюс, радуем вас хитами и подарками. Впереди кинокайф, а там твои билеты на спецпоказ... На спецпоказ экшн-триллера «Ночной бизнес». Держи мобилу под рукой и удачи.

свидетели неоновы или неонизм. Вот подробнее о религии этой в песне отзвучавшей. Ну и вообще, как там нам Faithless завещали? God is a DJ. Вот, тему ночных танцев продолжат Tame Impala и Джей.

0: Пенни, а сейчас об отдыхе в светлое время суток. Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате комедийная драма под названием «Ганди молчал по субботам». Дебют Юрия Зайцева по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. В центре сюжета 16-летний Саша, который просит называть себя Мотом. Он живет с мамой, папой, старшей сестрой и дедушкой в центре Питера. Однако за внешним фасадом благополучия скрываются семейные драмы. После ухода отца из семьи и эмоционального кризиса матери подросток пытается найти себя и смысл жизни. Переломным моментом становится его знакомство с бездомной женщиной Лизой, потерявшей сына. Эта встреча заставляет Мота задуматься о том, что бездомность бывает не только социальной, но и внутренней. В главной роли Марк Эйдельштейн, который воссоединится с киномамой Изаноры Дарьей Якомасовой. Театральное объединение студии 10 выпускает премьеру Лизы Оглобленной «Страна ОС» – спектакль по документальной прозе Ольги Седоковой «Путешествие в Тарту и обратно». В тексте описаны реальные события. Автор незаконно пересекает российско-эстонскую границу, чтобы успеть попрощаться со своим учителем, главным человеком мировой филологии Юрием Лотманом. Поездка оборачивается личным метафизическим размышлением о конце целой эпохи русской гуманитарной мысли. Оглоблена работала над материалом 3 года с участием наставников, студентов, художников и техников, для которых пробы стали театральной провокацией и творческим вызовом. Сегодня работа готова пересечь границу и выйти к зрителю начала в 20:00. К 90-летию режиссера Станислава Говорухина в «Заряде» открыли выставку «Вертикаль жизни» с фильмами, личными вещами, архивными фотографиями и мультимедийными инсталляциями. Там можно увидеть воссозданный кабинет Говорухина на Мосфильме, который впервые покажут широкой публике, а также познакомиться с материалами, посвященными картинам «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Благословите женщину». Для гостей также подготовлены интерактивные элементы и фотозоны с использованием технологии дополненной реальности. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Он мечтает выйти из игры, но у него крадут отмытые деньги. Теперь ему нужно спасти семью и выжить. Вот так вот начинается криминальный комедийный триллер «Ночной бизнес». И мы предлагаем вам эту картину с Расселом Кроу посмотреть вместе раньше всех в стране. Вооружайтесь мобильным телефоном, открывайте ВКонтакте. Да, личным сообщением нужно отправить правильный ответ мне в группе Европа Плюс ВКонтакте. Обязательно укажите номер телефона и город свой. Вот, прямо сейчас можете даже написать город, номер телефона. А отвечать нужно на следующий вопрос. Как вы наверняка уже в курсе, главную роль в фильме «Ночной бизнес» сыграл Рассел Кроу. А вам нужно написать, какого колоритного персонажа играет австралиец Рассел Кроу? Значит, он играет бывшего солдата, наркобарона или албанского иммигранта, владеющего ночным клубом. Солдат, наркобарон, владелец ночного клуба из Албании. Когда-то. Значит, еще раз, правильный ответ шли личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Город, номер телефона указывай обязательно.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Так, у нас тут на проводе Наташа. Наталья, привет, добрый день.
4: Привет, привет.
3: Привет. Значит, выходные наступают. Мы тут сами себе режиссеры и сценаристы. Скажи мне, пожалуйста, в твоем сценарном плане предстоящих выходных, что намечается, что будет?
4: Ну, планирую отдохнуть где-нибудь классно. В центр Москвы, может быть, съездить, прогуляться.
3: Классно.
4: Обещают радовать.
3: Говорят, да. Завтра вот даже как будто бы и преимущественно без осадков. Пусть так и будет. Вот. И пусть твой сценарный план с хэппи-эндом обязательно случится. Вот. Я знаю примерно твои планы на следующую неделю, потому что на следующей неделе мы смотрим криминальный, комедийный экшен-триллер «Ночной бизнес». И очень хотим, чтобы ты вместе с нами фильм этот посмотрела, Наташа. Но чтобы подарить тебе два билета, нужно ответить правильно на мой вопрос. Главную роль в фильме «Ночной бизнес» сыграл Рассел Кроу. Что за колоритный персонаж на экране в его исполнении? Три варианта ответа. Это бывший солдат, это наркобарон или это албанский иммигрант, владеющий ночным клубом. Наташа?
4: Это... А можно еще раз?
3: Давай. Солдат, наркобарон, иммигрант, ночной клуб владелец.
4: Эмигрант.
3: Ура! Поздравляю. Ура! Ну что, все складывается отлично. Все складывается великолепно. В общем, спасибо тебе, Наташа, что ты вместе с нами, что такая классная. Я желаю тебе ярких выходных и до встречи на спецпоказе фильма «Ночной бизнес». Договорились?
4: Да, спасибо вам.
3: Спасибо тебе. Ребята, у нас есть еще билеты, скажу вам по секрету. И прямо сейчас мы их разыгрываем в Кинокайфе на нашем сайте. Заходите в europaplus.ru.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Since You Left Me, I Went Deaf. Так, ребята, в финале час будем при участии моя и Мишель. Я по-прежнему желаю им стать номером один в Еврохит Топ 40 сегодня. Собственно, трек «На малиновой луне» мы и слушаем. Ну и напоминаю, чтобы получить 4 пиццы от Европа Плюс, доставка прямо в ваш офис, необходимо отправить заявку в бизнес-ланч на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Сейчас мой любимый момент в песне. Солирует саксофон. Без устали продолжаю агитировать за Майя Мишель, за первое их место в Еврохит ТОП 40. Может быть, сегодня у них получится. Желаю удачи. Встречайте Еврохит ТОП 40. Алекс Эммануилова, я, Тимур Бодров, вернусь к вам завтра в 20.00 в ТОП Клаб Чарте. Пока.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 14.00.

0: расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди 40 лучших хитов недели, которые ты в режиме 24/7 выбираешь на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к первому месту, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейгола. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Алекс Уоррен, конечно, отлично вписывается на вершине нашего чарта, но будет ли так и сегодня? Давайте разбираться. Итак, 40-е место прямо сейчас. И здесь хит, который уже 12 недель у нас в чарте. И лучшая позиция номер 11. Алок, Зиба, Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: 40-е место.

конкурса Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке сегодня Post Malone, Cold. За эти 7 дней с 40 на 39 место. Да, всего одна строчка, но зато в правильном направлении. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 38, Holy Flame, Тону, Тону. С 31 на 37 Somber, 12 to 12. А вот с 39 на 36, то есть плюс 3, у Клан Карусель, Ride. И сегодня, между прочим, 24-я неделя в чарте Европы+. 36.

в направлении вершины, то есть в правильном направлении. И прямо сейчас следующая ступенька, следующая строчка чарта Европа плюс. А следующий под номером 34 Tokyo Hotel California Nights. California Nights. С 34 на 33 Offenbach Miles Away. Выше на одну ступеньку на 32 месте Богдан Медведи Broken Heart. У Broken Heart плюс одна ступенька, ну а у этого хита минус 4. Ну да, кто-то взлетает, кто-то наоборот. Минус 4 строчки. Леони Каллум Скотт прямо сейчас. Stay.

0: 30 место, дебют недели, Portugal The Man и Marshmello. Marshmello, который утверждает, что не снимает маску, потому что не хочет и не нуждается в славе. Ему это не нужно. Ему важно иметь возможность через музыку влиять на людей и менять что-то к лучшему через свое творчество. Вот так-то. Phoenix, 30 место, дебют недели. А вот на 29-м мод, намек на нас. Мод впереди. С вами Европа Плюс и...
1: Продолжим скоро.

0: с 30 на 29 место «Мод». А вот следующий трек пока только может стать у нас абсолютным хитом. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls».
1: Еврохит ТОП-40.

0: Алекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем, голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас отправляемся в 2018 год. 4 раза номер один в Еврохит ТОП 40. Клин Беннет, Деми Ловато, Соло.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: 4 раза номер 1 в Еврохит ТОП 40 в 2018. А вот дальше у нас лучшие хиты этой недели. Из 25 на 28 место хит, который добирался до 5 строчки. И сегодня 18 неделя у нас в чарте. Это Эбен, Hello.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40. 28.

Woman – Hello с 25 за неделю на 28. А выше всего на одну строчку – Дэйв и Тэмс с безумно красивой историей «Rain Dance».

0: I'm sick, cuz. Дэйфи Тэмс, Rain Dance, с 24 на 27 место за неделю. Кто оказался немного выше? Сейчас узнаем. А выше на 26-м Али Фарбен, Body Talk. В прошлый раз 21 место, сегодня 25-е. French Montana, Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me. Ну а с 15 на 24 перемещается Gearbox. Слушаем Graceland.
1: 24 место.

0: Готово на 23-е. Кункс. Кункс, который всегда дает один простой, но дельный совет музыкантам начинающим. Цитата. Не зацикливайтесь на негативе и плохих комментариях. Не пытайтесь никого копировать. Вырабатывайте свой собственный стиль. Слушатель должен сразу понимать, что играет именно ваш трек. Но так и есть. Узнаваемые везде и всюду Кункс Galaxy номер 23 на финише этой недели. А вот на 22-м месте трек, который добирался до третьей строчки в нашем чарте. Ну и сегодня 20-я неделя в хит-параде Европа Плюс. Впереди Brax XTN. Paid to exist.
1: Реклама.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в

0: Экосистема, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и Warning с 23 на 21 место. Ну что, лучшая 20-ка недели у нас уже на горизонте, она впереди. Но сначала оцени трек, который только может ворваться в наш чарт. Это Ellie Goulding, у которой в сентябре выходит новый альбом. Ну а мы слушаем Black Prada Dress.
1: Еврохит.

Элли Голдинг, Black Prada Dress. Наш еврохит-прогноз, которым, я уверен, мы не промахнулись. В общем, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.

продолжаем движение к вершине чарта Европа Плюс. В этом часе наша лучшая горячая ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз намечается. А также вспомним хит, который 4 раза был на первом месте в 2008 году. И узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но сначала еще раз о новинке недели. Отличный старт на 30-м месте. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. А вот этот трек мы сегодня не встретим. «Давай не ждать» Мари Краймбрери. Что касается вершины, то пока на первом месте Алекс Уоррен, «Fever Dream». Ну что, теперь экватор хит-списка Европы Плюс. И здесь трек, который уже 8 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 12. Дело было 29 мая. Ну а на экваторе сегодня «Елка проще».

вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. И в этом списке Pongo. С 20 на 19 место Russian Raw, Alejandro и Whiskey. Кто на строчку ближе к вершине стал? Сейчас расскажу. А выше и ближе Ваня Дмитриенко, 18 место, Ртуть. Каждый твой С 12 на 17 Bruno Mars, I Just Might. А вот с 13 на 16 Bob Sinclair и Kaiser, стремительный драйвовый хит I Can't Wait.

0: 16 на 15 место Avalon Roxanne Vertigo. А вот с 28 на 14, то есть плюс 14. Да, плюс 14 ступенек. Это самый крутой взлет недели. Tame Impala, Dracula.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 14 место.
1: Взлет недели.

0: которому отец в свое время говорил: «Сынок, не выбирай музыку в качестве карьеры. Если сделать из музыки свою работу, это разрушит ее магию». Но Кевин все сделал, как хотел, и, главное, не потерял в своей музыке настоящую магию. «Дракула», взлет недели и 14 место. А мы поднимаемся выше, идем дальше. Номер 13, «Моя Мишель», «На малиновой луне». С 19 на 12 Алан Уокер, Broken Strings. С 8 на 11 место хит, который в чарте у нас уже 9 недель. Лучшая позиция была 29 мая, ступенька под номером 2. Это легендарный настоящий хит-мейкер, человек с непререкаемым авторитетом, Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
1: 11

8 на 11 место Тиесто Beautiful Places. А впереди уже наша крутейшая, горячая десятка недели. И с 18-го точно в десятку мощно и уверенно врывается Медуза. Впереди Don't Wanna Go Home. Еврохит топ 40.

0: 17-го уверенно на 10 место «Медуза» «Don't Wanna Go Home». А сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа плюс Еврохит ТОП-40. И вспомним хит, который в 2008 в чарте Европа плюс был 4 раза под номером 1. Это Beyoncé «Green Light».
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: композиция образца 2008-го «Green Light». 4 раза номер 1 в 2008 году у нас в Еврохит ТОП-40. А вот этот хит только может попасть к нам в чат. Это «Кужель» «Moving to the Sun».
1: Еврохит

0: на 9 место серьезный парень Зейн «Die for me». А на 8-й ступеньке «Baby Doll» Доминик Файк, который говорит, что его музыка безумна. Она сочетает в себе что-то странное, и в ней есть разные элементы. Но это работает, говорит Доминик Файк, и с ним сложно не согласиться. Через пару минут Доминик Файк «Baby Doll».
1: Продолжим скоро.

0: 10 на 8 место Доминик Файк, Baby Doll. И всего несколько ступенек отделяет нас от вершины Еврохит Топ 40. Да, друзья мои, развязка близка, но все по порядку номеров. А следующий по порядку под номером 7 Кужели Салтон, Jamaican Bam Bam. С 5 на 6 Биби Рекса и Фейстайз, New Religion. Идем дальше, поднимаемся выше. С 3 на 5 место хит, который в чарте у нас уже 10 недель. 3 раза был на первом месте. Это BTS. Swim.
1: 5 место.

0: «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Всего, между прочим, третья неделя у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс и уже четвертое место. Вот это я понимаю. Круто. Будем ждать на вершине. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье место Терри Свимс. Впереди мистер Know It All. Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.

никто другой не верит. Вот его девиз по жизни. Это Терри Свинс, Mr. Know It All. Со второго на третье место. А вот с первого на второе уходит Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: ровно второе на этой неделе. Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди самая вершина и главная ступенька чарта Европа Плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: На десятом месте Медуза. Don't wanna go home. Девятая позиция. Zayn. Die for me. Десятого на восьмое. Dominic Fike. Baby doll. I can't move on, baby doll. Wait, no. Под номером 7 Жерри Солта, Jamaican Bam Bam. С 5 на 6 Диберакса и Фейстес, New Religion. Под номером 5 BTS, Swim. С 11 на 4 прорываются Ба Индия, Хчо и Мод, Шаде. Третье место. Терри Свимс, Mr. Know It All. С первого на второе уходит Алекс Уоррен, Fever Dream. А вот этому хиту понадобилось всего 7 недель, чтобы быть на вершине чарта Европа Плюс. Динамика продвижения такова. 23 место, 22, 17 позиция, 13 строчка, 5 место, 4 и сегодня номер 1. The Second Voice, Let Me Be.
2: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: 4 на первое место The Second Voice Let Me Be. А следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же, напоминаю, можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Так что заходи и слушай. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И само собой, конечно, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 16:00 в Москве.

0: Маршмелло и Portugal The Man на Европе Плюс, Феникс, 16 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего дня. Пятница на календаре, так что выходные скоро, как птицы Феникс, восстанут из пепла. Отдохнем как следует, повеселимся, классно проведем время. Под лучшую музыку, конечно же. Впереди Avalon Rockstone, услышим Vertigo и дождемся Боба Синклара и Кайзера. I Can't Wait совсем скоро на Европе Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Максим Клара Катя на Европе Плюс. I can't wait. Дождем, не дождемся, когда уже наступят выходные. Много всего приятного, я надеюсь, впереди у вас. Ну, по крайней мере, много классных хитов. Это уж точно, если вы с Европы Плюс. Так что продвигаемся далее. Впереди у нас Эбен Холлоу. И дождемся Алана Уокера. Sing Me to Sleep уже через пару минут.

0: Вербовь на Европе Плюс и Феникс. Зажечь еще успеем как следует. Все выходные впереди. Особенно завтра вечером, кстати, можно подзажечь под лучшие электронные ритмы. Здесь на Европе Плюс будет Топ Клаб Чарт Резиденс. Так что обязательно подключайтесь. Завтра в субботу в 20.00 стартуем. Большой дэнс-вечер. Пока же Shut Up and Dance, как говорится, Sophie and the Giants впереди. И Black Eyed Peas услышим до финала часа. Pump It на Европе Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
1: Европа.
9: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Black Eyed Peas в финале часа на Европе Плюс. Pump It! Да, помпанем этот вечер. Пятница все-таки, так что продвигаемся. Много классной музыки впереди. На старте новый час совсем скоро. Earbox, Graceland. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 17:00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
2: Саш, привет, всем добрый день. Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, опустив ее на 25 базисных пунктов. Регулятор пошел на такой шаг из-за замедления инфляции, укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. Снижение ставки делает кредиты более доступными, что должно стимулировать потребление и инвестиции в экономике. В этом году ставку уже понижали несколько раз на историческом максимуме.

0: сумме в 21%. Она держалась больше 7 месяцев, и теперь регулятор продолжает мягко смягчать денежно-кредитную политику. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что на заправках компании нет никаких ограничений по заправке автомобилей. На годовом собрании акционеров он отметил, что компания поставляет на внутренний рынок практически все производимые нефтепродукты. Единственное, что не приветствуется, это использование канистр, но баки машин заправляются в обычном режиме. Компания также гарантирует бесперебойные поставки топлива социальным объектам, бюджетным учреждениям и сельхозпроизводителям. И пользователи ВКонтакте подвели итоги игры, которая была приурочена ко дню русского языка, и назвали свои любимые и нелюбимые сленговые слова. В топ повседневных фаворитов вошли рандом, флешбэк, сорян, чил, жиза и вайп. А меньше всего пользователям понравились фапэпэ, тильт и нишевый. Это пока все. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Саша Гордеев. Всем отличного вечера.
1: Это топ-новости в Star News. Оливия Родриго выпустила зрелый третий альбом под интригующим названием «Ты выглядишь довольно грустной для влюбленной девушки». 23-летняя поп-звезда призналась, что новые песни дались ей нелегко. В центре пластинки трек «The Cure», написанный в период счастливых, но эмоционально запутанных отношений. Оливия отметила, что переросла подростковый максимализм. Теперь она не делит любовь на черные и белые, а лучшие песни, по ее мнению, создаются тогда, когда автору немного страшно их писать. Рэп-звезды Cardi B и Queen Latifah станут главными артистами грядущей церемонии BET Awards. Грандиозное шоу музыки и кино пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе. На сцену также выйдут легендарный рэпер Common, певица Джилл Скотт и другие звезды. А специальную награду «Живая легенда» вручат Лорен Хилл. Легендарные Rolling Stones планируют отказаться от изнурительных турне в пользу серии концертов на одной площадке. 82-летний гитарист Кит Ричардс признался, что из-за возраста музыкантам все тяжелее даются постоянные переезды. Рокеры рассматривают формат резидентства, когда они надолго обоснуются в одном городе, будь то Лондон, Нью-Йорк или Париж, а фанаты сами будут к ним приезжать. При этом группа не собирается на пенсию. Уже 10 июля выйдет их новый альбом Foreign Tones, записанный при участии Пола Маккартни и фронтмена The Cure Роберта Смита. По словам Мика Джаггера, живые выступления возобновятся уже в следующем году. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться. Модный Европе Плюс, с нами Окнанац, 17 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного вечера, да, вечер пятницы, так что все будет очень нескучно. Скоро еще у нас стартует, кстати, шоу «Rush» в 19.00. Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь, так что подключайтесь обязательно. Пока же ждем Леони Калум-Скотт, услышим «Stay», «Tokyo Hotel» тоже здесь. «How to Love» на Европе Плюс.

0: добавим сейчас немного позитива в этот вечер. Вспомним, что интересного было сегодня утром в рубрике «Саундчек бригады У».
1: «Саундчек бригады У». Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в «Саундчеке» звучат в вашем исполнении стереотипы о ваших городах. Ну и тут же либо подтверждение, либо опровержение. Начнем с этого.
3: Есть стереотип, что город Кострома окает. На самом деле Костромская область большая. Кто-то окает, говорит «Кострома», кто-то якает, говорит «Смятана с пяском», а кто-то говорит обычно, как я, например.
2: Но это просто...
4: Я, кстати, якает не слышал никогда. Интересно.
2: Это интересно. Я считаю, это просто обычное, классическое, стандартное уважение к русским гласным.
4: Согласна.
2: День «Я» сегодня у нас, да? Все якаем. Так, дальше.
5: Доброе утро, я Лариса из Пензы. И недавно в шоке была, узнала, что нашу Пензу часто путают с Пермью. Но вообще, как это так? Всем ликбез. Пенза – это Поволжье, а Пермь – это север. Вообще, две параллельные классные, ну, параллельные вселенные. Не путайте, пожалуйста.
2: Ну, вообще, Пенза для меня всегда звучит по-южному. Мне кажется, в Пензе должно быть море, чайки.
4: Серьезно?
2: Угу, санатории. Ну да, почему? Нет такого?
4: Нет.
2: Пенза где-то между Анапой и Геленджиком. Вот, где-то там.
4: Интересно.
2: Да, как так исторически сложилось. Дальше.
6: Привет, бригада У. Можно сказать добрый вечер, потому что я живу в городе Южно-Сахалинск. У нас зимой очень много снега, поэтому некоторые даже называют наш город в Южно-Сахалинск. И это вообще далеко не стереотип.
2: Интересно, интересно.
4: Подтверждаем, получается.
2: Я, кстати, мечтаю побывать на Сахалине. Вот расскажи, пожалуйста, там вот с комарами что? Вот

0: Вот мне этот стереотип интересует. Он правда больше среднестатистический?
1: Там большие комары, ты слышал такое?
0: Я слышал, там большие, и их больше, чем обычно.
1: Но тебя же не напугать, ты вырос среди комаров.
0: Да, я единственный, кто вышел в люди. Эволюционировал. Еще.
2: Обижаемся ли мы, жители Петербурга, когда наш родной город называют Питером? Нет. А вот если шаверму назовут шаурмой, вот тут уже, конечно.
0: Я понимаю, да-да-да. Да, свое нужно защищать. Ну и финальное.
3: Доброе утро, бригада. Есть такой стереотип, что в Ростове-на-Дону и вообще на юге очень часто люди гэкают. Это не так. Я могу сказать по своему окружению, очень редко можно услышать сейчас этот акцент, это произношение. Вот.
0: Уважаемый Ростов-на-Дону, требуя опровержения, присылайте загэканные сообщения.
1: Кстати, да.
4: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

Эльвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Классный пятничный трек Satisfy. Ну, в пятничном режиме продвигаемся далее на встречу выходным. Дальше тоже очень ритмично. Кунгси Дэйфлс Лондон на подходе к Galaxy. И дождемся Билли Айлиш Everything I Wanted совсем скоро на Европе Плюс.

0: Imagine, это Биби Рекс и Faceless на Европе Плюс. Ну, новый уикенд, новые впечатления, я надеюсь. И, конечно, много новых классных хитов здесь на Европе Плюс. Продвигаемся далее к финалу часа. Услышим Адама Лэмберта, What I Want From Me. И дождемся Disturbed, The Sound of Silence. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
8: Бабки, живо!
9: Я не из тех, кого грабят.
7: В дерзком комедийном триллере
10: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
7: «Ночной бизнес».
11: Категория 18+.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.
14: Европа Плюс.

0: Белгород на Европе Плюс в финале часа. What I want from me. Ну, все what you want, как говорится, в плане классной музыки. Здесь на Европе Плюс. Далее еще больше отличных треков послушаем. Всем классного вечера, классного уикенда. Оставайтесь поблизости.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет всем. Добрый вечер. Ставка по автокредитам преодолела психологически важную отметку. Аренда однокомнатных квартир подешевела в городах-миллионниках. И искусственный интеллект научили проверять сочинение ЕГЭ по русскому языку. Подробности далее. Генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук заявил, что введение цифрового рубля в стране изменит структуру использования наличных и безналичных денег. По его словам, третья форма национальной валюты формально не конкурирует с существующими форматами, но повлияет на распределение платежей между ними. Пока сложно оценить, как это скажется на объемах заказа банкнот. При этом Госзнак рассчитывает использовать свои компетенции в IT и кибербезопасности для работы с новой инфраструктурой. Эксперты рассказали, что средняя ставка по автокредиту на новые автомобили преодолела психологически важную отметку в 10%. По словам специалистов, благодаря смягчению кредитной политики и программам лояльного автокредитования, ставка снизилась до 9,9%. Средняя цена новой машины, купленной в кредит, в мае составила 2 750 000 рублей, а одобрение заявок на кредиты выросло до 78%. Аренда однокомнатных квартир за год подешевела в 9 городах-миллионниках из-за роста объема предложений и изменений его структуры. Сильнее всего цены упали в Казани и Краснодаре на 10,7% до 33 и 26 тысяч рублей соответственно. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону снижение составило около 10%. В то же время в 7 мегаполисах аренда подорожала. Лидерами роста стали Красноярск и Омск, где цены выросли на 6-7%. Искусственный интеллект научили проверять сочинение ЕГЭ по русскому языку. Модель, созданная для платформы Школково, обучена на базе данных проверок действующих экспертов. Сервис уже протестировали десятки тысяч учеников и 440 учителей из разных регионов. 93% школьников заявили, что скорее доверяют проверке искусственного интеллекта, чем человеку. И аналитики одного из сервисов путешествий назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян внутри страны. Первое место занял Адлер, на него пришлось 4,4% всех бронирований. На втором месте Сочи с показателем 2,5%, а третье место занимает Краснодар. В десятку также вошли Анапа, Геленджик, Зеленоградск, Махачкала и другие курорты. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро на отметке 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Но в целом правильно, и можем сегодня себе это позволить. Don't wanna go home. Не хочется, можно не идти, можно сегодня погулять. Причем погулять хорошо, весело. Ну и под лучшую мировую поп-музыку. Кстати говоря, ее здесь всегда много. «Медуза» и отличный трек от этих ребят, который, мне кажется, должен добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Может быть, это случилось уже. Если ты пропустил Еврохит сегодня, не забывай, что завтра случится повтор 16 до 18 по Москве здесь на Европе+. Ну, а также можешь ты посмотреть, послушать все это где? На Муз-ТВ в 11 завтра. Ни в коем случае этот момент не упусти. Ну, а в ближайшее время, не прозевая классную музыку, я все приготовил. Продолжим наш вечер пятницы с лучшими хитами. Кайли Миноук, Lights, Camera, Action. Но прежде появится Алок, Бруно, Мартин и Сиба. Hear me now, скоро.

0: I can't move on.
1: Надеюсь, ты тоже так проводишь свою пятницу, точнее, вечер пятницы на расслабоне, на чиле. Прямо сейчас на Европе Плюс Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто решил с нами до конца, до выходных. Ну, это здорово. Ну, естественно, выходные ожидаются классные. По крайней мере, в столице синоптики обещают теплую, солнечную и сухую погоду, что не может не радовать, потому что в последнее время что-то тут поливает, прям не очень приятно, и лето хотелось бы вернуть. В общем, все это будет в столице, и именно, наверное, поэтому сейчас многие дернули в сторону дач, в сторону речек и прочего. В общем, вам отличной дороги, отличного отдыха и лучшей мировой поп-музыки. Такая есть у меня. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки играем только лучшее. Teddy Swims и Mr. Know It All, но прежде Sony Federa и классный трек Think About Us уже скоро.

0: этим утром я разрешил только, не только смеяться над собой, я сегодня себе с утра разрешил практически все. И проще, с самого утра у меня как пошло, так вот, надеюсь, до вечера и будет. А там дальше вообще будет хорошо, потому что впереди выходные. Ёлка, проще. На Европе Плюс прямо сейчас, 18.50 в Москве. Ну и очень просто мы с вами доберемся до вечернего шоу «Раш». Буквально через 10 минут Антон Камолов, Артур и Саша. Ни в коем случае их не прозевай, сегодня будет интересная тема. Какая? Можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми.

и потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

Мор и Ран Ньюис в финале этого часа на Европе Плюс. В столице уже практически 7. Ну и, естественно, на подходе вечерний шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша с интересной темой. Какую тему будем сегодня обсуждать? Оставайся с нами, скоро выясним.

0: Всем привет, салют, столица 19.00. Европа плюс. На Европе плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Напряженность на рынке труда в России снижается медленнее ожидаемого. Вьетнам изменил правила въезда в страну для всех иностранцев, и в России набирают популярность миниатюрные копии известных автомобилей. Подробности далее. Госдума ждет от правительства поправки к законопроекту о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам. Спикер Вячеслав Володин заявил, что если решение не поступит на следующей неделе, парламентарий направит обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить работу профильных ведомств. Законопроект уже принят в первом чтении. Он предполагает, что мигранты должны будут подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, иначе патент не продлят, а иностранцы обяжут покинуть страну за 15 дней. Банк России сообщил, что напряженность на рынке труда стала снижаться медленнее, чем прежде. По данным регулятора, перестала уменьшаться доля предприятий, столкнувшихся с дефицитом кадров. При этом компании понижают планы по индексации зарплат, хотя сами зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первом квартале этого года средняя продолжительность рабочего дня выросла почти на 2% и составила более 8 часов. С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, обязаны заполнить электронную карту прибытия. Анкету нужно оформить на официальном портале миграционной службы не ранее, чем за 72 часа до въезда, после чего система сгенерирует QR-код. Его необходимо предъявить на паспортном контроле. Новое правило распространяется на всех иностранцев, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней. В России набирают популярность миниатюрные копии известных автомобилей, в том числе Mercedes-Benz G-Class. На торговых площадках их продают от 150 тысяч рублей, а за более детализированные версии просят до 500 000. Такие машинки оснащают электрическими моторами или двигателями внутреннего сгорания. Они разгоняются до 50 км в час. Однако юристы предупреждают, поставить такую технику на учет невозможно. И в Великобритании сотрудники департамента образования сыграли в криминальный экшен GTA прямо на рабочем месте, чтобы лучше понять жизненный опыт пользователей. Эксперимент инициировала правительственная лаборатория, которая тестирует новые подходы к госуправлению. Чиновники грабили в игре ювелирный магазин, устраняли главу крупной компании, выполняли другие подобные миссии, а затем обсуждали опыт с геймерами. Проект, финансируемый налогоплательщиками, реализовали еще в декабре прошлого года. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот спасибо Игорю Акулову. Рассказал он нам про гелик, который нам по карману. Игрушечный, но зато 150 тысяч.
2: Ну, тоже надо подкопить.
3: Да. Особенно летом-то. На гелик лишних денег нет.
1: Я имею в виду, что настоящий гелик сколько? От 50 миллионов, наверное?
3: Ну, наверное, 150 тысяч долларов, наверное.
2: А вы бы хотели?
3: Гелендваген?
2: Ну, маленький.
1: Игрушечный?
2: Да, игрушечный.
1: За 150 косарей?
2: Да.
1: Я нет.
3: О, я, знаете, что видел? Я видел Suzuki Jimny, такой маленький внедорожник тоже равный. Его тоже переделывают под гелик, это выглядит так забавно. Но мне кажется, там тоже все вот эти вот тюнинг-услуги, они стоят довольно дорого, но это прикольно.
1: Ну, прикольно, да, и как бы это такой гелик, который на Алиэкспрессе, да, заказали?
3: Ну, практически, да, такой забавный. Такой,
1: живой такой, веселый.
3: Кто тут такой хорошенький? А это я. Как будто вот.
1: Да, друзья, переходим к теме нашего эфира сегодняшнего. Мы сегодня вот о чем решили поговорить. Мой лучший возраст. Давайте оглянемся на прошлое, подумаем, когда, по вашему собственному мнению, а может быть, по мнению окружающих, у вас была прайм-эра. Саш, начнем с тебя. Позади четверть века.
2: Мне кажется, что мой лучший год еще не настал, хотелось бы в это верить, но в целом мне кажется, что каждый год это есть твой прайм, вот, но не ощущаю, что он у меня будет, что он у меня был, когда у меня будет.
3: Ты заплакала, Саша, сейчас.
2: Но я, кстати, мне хоть и 25, но я прошла сегодня тест психологический, какой мой возраст, я почему-то думала, что либо как он есть, либо младше, 46 лет.
3: О, тетенька, привет.
2: И там написано, что вот я умудренная опытом женщина.
1: Тетя Шура.
2: Да. Интересно,
3: как это. Правда, ты иногда такие слова, знаешь, вспомнишь, про которые мы вообще забыли. Абордаж там, вот это, например, какая-то история.
2: Ну, в общем, возможно, мой прайм достигнется, когда как раз схлопнется психологически и, ну нет, физически, наверное, навряд ли.
1: Ты знаешь, это легко объяснимо. Ты же работаешь с коллегами, которые старше тебя, да. И ты как бы, это как в отношениях, как в семейных парах. Говорят, что да, тот, кто старше, он молодеет, а тот, кто младше, он чуть взрослеет. Вот у тебя такое.
2: Возможно, мы вы с Артуром постарели.
3: Моложе. Да, я проходил психологический тест, мне 16 было.
2: Да ладно? Да. Да не
1: серьезно?
2: Не,
1: я пожил, у меня 19.
2: Значит, вы инфантил. Но я еще проходила...
1: Какое обесценивание, ничего себе.
3: Ну, как все взрослые люди делают.
2: Да, я уже могу с высоты своих лет вам что-то сказать.
1: Старики нас никогда не поймут. Артур, у тебя лучший возраст какой?
3: Если лучший возраст, когда... вот это бушила энергия какая-то, да, невероятная, то это, наверное, лет 20-22, вот так вот. Потому что я помню, что я работал на радио. А после эфира вечернего я шел работать диджеем в клубе. После этого часов в 5 я приходил домой, 2 часа спал и утром шел на пары, и вот так вот день закольцовывался. И так можно было всю неделю, и мне было ок, у меня даже не было синяков под глазами. Я как-то вывозил, все было прекрасно. Сейчас, если немножко только нарушился режим сна, все, у тебя неделя коту под хвост, потому что ты в понедельник не доспал чего-то там, например. Думаешь, ну вот обидно?
2: Ну, это биологически. А так?
3: А так что?
2: Ну, так мудрость к тебе пришла.
3: Мудрость ко мне приходит годами. Вообще, вот если бы мне сказали бы, вернулся бы ты обратно туда в те 20 лет, я бы сказал бы нет. Потому что сейчас, на самом деле, вот в мои 33 все идеально. Я чувствую себя хорошо.
2: Мне кажется, ты прям в балансе. И физически, и умственно.
3: Может быть. Ну, то есть, внешне, мне кажется, я и в форме выгляжу лучше, чем в 20-22 года. Угу. Как-то там больше спортом стал заниматься.
2: Значит, ты в своем прайме, получается.
1: У тебя получается лучший возраст сейчас.
3: Получается так, да.
1: Но, вот я тоже, я так думал, что никогда не рассматривал так, оглядываясь назад на свою прожитую, уже пройденный путь жизненный, что, вот тогда-то вот было идеально, конечно. Я не знаю, там, ни в 20, ни в 30, ни в 40 не смотрел вот так вот назад, чтобы поискать, когда у меня был лучший возраст. Возможно, потому что действительно вот сейчас мне там в нынешнем возрасте очень комфортно, все нормально, хорошо, но это не значит, что... То есть сейчас у меня получается лучший возраст, но это не значит, что до этого у меня был возраст какой-то плохой. И неправильный. И как-то вообще...
2: То есть ты всегда был в прайме и даже не выходил.
3: Ну, дурацкий возраст, наверное, лет в 14-15, когда тебе хочется стать старше, ты думаешь, что ты взрослый, а ты еще не взрослый, у тебя еще и ломается голос, какие-то прыщи там непонятные, вот эти вот все разные переживания. Ну, такое.
1: С одной стороны. А с другой стороны, столько сколько там, не знаю, в 16-17 лет, в 15 я играл в баскетбол, никогда больше я столько не играл.
3: Ну, тоже верно, да. Для какой-то, для определенной категории, конечно, вот возраст твой идеальный какой-то.
1: Короче,
3: ну,
1: мы занудные, мы занудные, друзья. Расскажите про себя, про свой лучший возраст. Когда он был у вас и почему? Что тогда у вас было на пике? Что тогда у вас было праймовое? Расскажите нам об этом. Звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК, и голосовые можете записать на сайте europaplus.ru. Там нужно нажать кнопочку «Написать в эфир».
0: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему «Мой самый лучший возраст». Когда, друзья, вам казалось или кажется прямо сейчас был ваш лучший, идеальный возраст? Что именно происходило в этом лучшем возрасте? Обсуждаем вот в нашем сообщении от наших слушателей. Наталья пишет: «Мой лучший возраст – это когда нет повода нервничать и деньги есть, а кредитов нет». Последние 7 лет и на данный момент идет мой лучший возраст, и надеюсь, он продлится еще лет 50.
1: О, а как это вы достигли того, что вас вообще ничего не нервирует? Или единственное, из-за чего вы нервничали, это отсутствие денег и присутствие кредитов?
0: Возможно, магний? Или что там? Что там обычно, знаешь, говорят, что тебе нужно магний пропить.
2: Ну, кстати, мне тоже так сказали. Ну, я штук 5 уже выпила, заметьте.
1: За сегодня. И Саша такая медленно засыпает.
2: Вот, кстати, сегодня одну... Я вот одну сегодня выпила.
1: Да, и как ты?
0: Ты сегодня на спокойном.
2: А что, это заметно прям?
0: Конечно. Ты вообще, ты обычно приходишь вся такая, как на шарнирах вот такая. Немножко психованная. Как главный герой из фильма «Пятый элемент». Чернокожий.
2: Ну, я
0: А сегодня как ленивец из «Зверополиса».
2: Я хочу быть ближе к тебе, Антон, быть может.
0: Как... Это другой ленивец.
1: Это все магний, да. Так, телефонный звонок. Дозвонился до нас Дмитрий. Расскажет, когда у него был лучший возраст. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно попасть сюда.
1: Здравствуйте, добро пожаловать.
0: Очень приятно.
3: Да, в общем, мой... самый лучший возраст, по моему мнению, это период студенчества.
1: Так.
3: Собственно говоря, почему он самый лучший? Во-первых, забот еще никаких нету, ни работы, ничего, только стипендия. Угу. И стипендии, как ни странно, всегда хватало.
1: Ничего себе, а сколько она у вас была? Простите, это важно. Извините, Дима. Чтобы хватало стипендии.
0: Да, что это вы за человек? Что у вас за стипендия вообще?
3: Смотрите, стипендия у меня была по нынешним меркам всего 10 тысяч, но так. Для студента вроде меня
2: запрос небольшой,
3: этого было достаточно вполне.
0: А, то есть богат не тот, кто много получает, а богат тот, кому хватает, кто мало тратит. Окей, ладно.
3: Да.
0: Так.
3: Вот. А во-вторых, друзья студента, они также не сильно заняты работой и вообще, в принципе, легки на подъем.
0: Вот легкость — это правда, да. Чем старше становишься, тем сложнее даже просто сорваться куда-то, не знаю, там, кому-то поехать, потусоваться, еще что-то. Да, в студенчестве все намного проще. Ну, а не обламывали два раза в год вот эти вот сессии дурацкие?
3: Да нет, я как-то всегда хорошо учился, мне это было...
0: Господи, да вы еще и умный человек.
1: Дим, надо было продлевать свою студенческую жизнь. После, специалитета, магистратуру, потом аспирантуру, потом, не знаю, защищать еще какой-то там...
0: Второе, высшее там
1: что-нибудь
0: можно.
1: Такое, да. Чтобы быть вечным студентом.
3: Я и бакалавриат закончил, магистратуру уже.
2: И что вот,
3: наверное, надо в аспирантуру идти.
1: Пора, конечно.
2: А вот правда потом лучше не было? Потому что мне тоже кажется, что студенческие годы мои были праймовые прям.
1: А сама говорила, что нет.
2: Ну, я просто надеюсь, что дальше будет еще как бы круче. И я вот думаю... Вы
0: Дмитрий,
2: не достигли
0: скажите,
2: дальше,
0: что круче не будет, чем студенчество, правда?
2: Скажите, что будет.
1: А Костя нам включит потом грустную музыку какую-нибудь.
0: Молчи, Дмитрий.
1: Заплакал тоже.
0: Спасибо большое за звонок.
1: Ощущение.
0: Спасибо за историю. Короче, да, студенческие годы легкие на подъем. Тебе хватает совсем небольших денег, потому что не в этом счастье. Движ, друзья, класс. Саш, ты совершенно права. Идеальные годы, студенческие годы. Да. Пока Саша грустит, друзья, расскажите про себя, про свой лучший возраст. Может быть, это как раз 25 лет, сколько, Саша. Может быть, это даже когда постарше. Какие плюсы в вашем лучшем возрасте были или есть сейчас? Расскажите, что именно классного, лучшего происходит. Звоните 745-6565, код Москвы 495. На Европе Плюс.

0: l'espère, la compte.
1: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» тему «Мой лучший возраст». Друзья, расскажите, когда был ваш лучший возраст и почему? Вот такое сообщение от Екатерины. Для меня лучшим возрастом стали 22 года. Я уже закончила учебу, нашла первую серьезную работу, начала сама себя обеспечивать. И при этом у меня еще почти не было больших обязательств и забот. Был идеальный баланс свободы и уверенности в себе.
2: Угу. Не, ну, кстати, у меня тоже был такой возраст.
1: Ну. Вот, был.
2: Есть в целом. Подумал,
3: да, опять глазки намокли. Так, Ирина тоже про прошлое. Мой лучший возраст был 10 лет назад. Я была активная, как лань, пишет Ирина. А сейчас встаю с охами и сажусь с охами. Ночные смены о себе дают знать. Сейчас мне 35, тяжеловато, заметила Ирина.
2: Ну, наоборот, да. Вы стали прикольней. Со звуками теперь.
3: С саунд-сопровождением, да, Вич?
2: Да.
3: Опа-па.
2: Более заметно.
4: Ой, пойдем, все, в тебя пойдем.
3: Хорошо-то как.
2: А вот такое сообщение. 52 года. Это будет через 13 лет, когда съедет младший. То есть...
1: Младшему будет через сколько? 13 лет? 18? То есть ему 5.
3: Вы представляете, что у младшего в комнате таймера с обратным отчетом стоит. Он смотрит на него и переживает каждый раз. Ну, господи, скоро моей маме 52. 52! И это город наш.
1: Да. И там ведь установлено в его комнате либо катапульта, который его прям ровно.
3: И вы знаешь, как в этом, как слабое звено, когда у тебя пол проваливается под тобой. Ты просто куда-то там.
1: Зависит от этажа, на котором живут. Да, друзья, расскажите про свой лучший возраст, когда он был или есть у вас, и по какой причине, что именно делает этот возраст, тот самый возраст, лучшим в вашем случае. Звоните 745-6565, можете записать голосовое сообщение либо в сообществе Европа Плюс ВК, либо записывайте на сайте europaplus.ru, там нужно нажать кнопочку «Написать в эфир».
5: На Европе Плюс.

0: Когда был лучший возраст и почему? Наши слушатели делятся. София пишет. Лучший возраст 4, 5, 6 лет. Дальше объяснение. Мы с другом слушали музыку, ходили с колонкой по двору. Это был 2017-й.
1: Ой, 4 годика. Ну да, в целом уже.
2: Или 5, слышишь?
0: А вот интересно. А представляешь, 4, 5, 6, у тебя на плече такая крохотная GBL-ка, но она выглядит как огромный бумбокс, потому что ты маленький ребенок, и оттуда

0: Синий трактор.
1: Да, это гроза всего района на самом деле.
0: Да, или помогатор, или как там.
2: А вот такое сообщение: мне сейчас 15 лет, совсем скоро будет 16. Я постоянно спрашивал себя перед сном, а когда было лучше всего? И пришел к выводу, что мой прайм шел всегда, идет и будет идти. Всегда все было хорошо. Что-то было не очень, но в основном жизнь очень хороша. Никогда не замечал, что в каком-то определенном возрасте было лучше, чем в другом.
1: 16-летний слушатель написал?
2: 15-летний. Мне кажется, 15-летний. Что очень осознанный. Угу. То есть он ценит каждый прожитый год. Окей,
0: 15 лет, да, посмотрим, вот 25 ему будет, да, Саша? И что?
1: Нет, наступит еще год ЕГЭ, погодите.
0: Ой-ой-ой, ну напомнил ты, конечно. Телефонный звоночек у нас.
1: Да, дозвонилась Вера, расскажет и поведает о своем лучшем возрасте. Вера, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Я считаю, что лучший возраст, вот, наверное, соглашусь с Антоном, что это, ну, каждый наш год, он лучший, потому что, как вы уже говорили ранее, да, и как и слушатели говорили о том, что в каждом возрасте есть что-то свое крутое. Но вот если прям абсолютно всем довольна на максимум, это вот, наверное, как раз лет 28, мне сейчас 35, это вот как раз все то время, когда ты уже как раз-таки сам работаешь, зарабатываешь, сам распоряжаешься своим временем, и вообще как это, я сам решу, то есть сам. Очень классно, прям вообще невероятно, мне кажется, вот и мне кажется, что это будет длиться в лучшем случае, ну, если все будет хорошо, то вот реально лет до 50 вообще можно кайфовать.
1: Угу. До 50? Да,
2: да. А вы сказали до 28, ага, вроде бы.
0: 8, до 28.
3: Нет.
0: Но до 28 было идеально, а потом, прям я топом. Так понимаю, в 28 уже если появляется семья, тем более если появляются дети, там уже вот эта вот вся кутерьма, беготня и так далее. Обязательства.
3: Ну почему? Нет.
1: Все наоборот же, подождите. По-моему, с 28 начался прайм, да? Так ведь, Вера, я услышал?
3: Да.
1: Ну, все, да. То есть до 28 это вот, 28. Вот это вот какая-то вот эта подростковая непонятная неопределенность, а потом уже стабильность.
2: Это мне нравится.
3: Да, надо искать работу, надо понять, кем ты хочешь стать. Вот это все нужно, как бы, чтобы все сложилось в жизни. А дальше...
0: Все, а тут уже как бы ты поставил на рельсы... Все, эту вагонетку, да. И она покатилась сама до 50, до остановки 50.
1: Вер, да. Подождите, а вот амбиции, они не пропадают после того, когда ты уже вот на таком плато вышел?
2: Да.
1: Вроде бы. Потому что там до 28, да, ты там все рвешь, пытаешься. Наоборот?
3: Наоборот, почему? Просто, во-первых, у тебя остается эта планка. То есть, ну, как минимум, да, ну, не скатиться обратно.
0: Вот так. Вот, надо просто цели ставить доступные, хотя бы не скатиться обратно, да. Но не забомжую к 50, уже неплохо, как бы, уже нормик.
1: Хороший KPI, да?
0: Спасибо вам большое. Вот бы у всех такой KPI был, да, и премии к такому были бы привязаны. Дошел до работы, уже молодец.
1: Жив, здоров, и бог знает, да.
0: Вере, спасибо за звонок, друзья. Друзья, расскажите про свой лучший возраст, что именно происходило тогда, чем именно запомнился вам этот лучший возраст, благодаря чему. Звоните 745-6565.

0: обсуждаем сегодня тему «Мой лучший возраст». Расскажите про свой прайм, праймовый возраст, что именно тогда происходило с вами и почему так хорошо запомнилось. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения. Прямо сейчас сегодняшняя праймовая рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, а у меня интересная информация. Ученые назвали возраст, когда мозг работает лучше всего. Как
3: до,
2: вы думаете?
3: До 25.
2: До 25?
0: Нет, до 35, я думаю. Нет.
2: До 35, да?
3: Ну,
2: да.
3: Нет.
2: Так, это и не 20, и не 30. Не 25, не 35.
3: 4 годика.
2: Исследователи из университета Западной Австралии провели масштабный мета-анализ, проанализировали 16 ключевых когнитивных и личностных характеристик. Там было моральное мышление, объем памяти, скорость обработки информации, эмоциональный интеллект, а также 5 базовых черт личности. Экстраверсия, эмоциональная стабильность, добросовестность, открытость опыту и доброжелательность. И стандартизировав данные множества исследований, ученые выявили четкую закономерность. Пик умственных способностей приходится на 55-60. Лет.
3: Мне еще никто из нас не достиг пика.
2: Да.
0: Ничего себе.
2: Да,
0: Саш, даже ты со своим психологическим 46-летием.
3: Кстати, да.
2: Все еще, не дотягиваешь.
3: Ну, это приятно. Да, я думала, да, что лобные доли сформировались, и все, ты уже гибче не будешь.
2: Но в целом, да, ученые, они такие бросают вызов распространенному стереотипу о возрасте, да?
0: Ничего себе.
2: Подчеркивают принципиальную разницу между текучим интеллектом и способностью быстро обрабатывать информацию, примерно там в 20 лет, 20-30, и кристаллизованным интеллектом, вот так, который накапливается с опытом и растет с годами. Но вот оказывается, что, ну, правда, там вот в районе 55, оказывается, ты выходишь на пик своих умственных способностей.
3: Поддерживать все равно умственно.
2: Ну, я думаю, что не без участия человека, конечно же. То есть не так, что ты в 20 лет перестал вообще заниматься, учиться и ничего не делаешь.
0: А мозг сам по себе, да, набирает обороты. Это, во-первых, то есть нужно как-то и мозг нагружать, но и самое главное, ты еще физически должен поддерживать оболочку этого мозга, чтобы мозг мог перемещаться с места на место, с этажа на этаж. Он же сам по себе не заползет, к сожалению.
2: Ну и, наверное, да, и, наверное, чтобы мозг мог освобождать какую-то информацию для того, чтобы думать, а не того, чтобы думать, как выжить.
0: Или листать рилсы в телефоне, да.
2: Ну, это тоже прикольно.
0: А, друзья, расскажите про свой лучший возраст, когда он был и почему этот возраст был лучшим. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это раз.

0: «Мой лучший возраст». Наша сегодняшняя тема «Когда у кого возраст лучше?». Михаил пишет: «Добрый вечер. Самый лучший период возраста, по моему мнению, это от 15 до 27 лет», пишет Михаил, подвешивая загадку. Непонятно, почему именно в этом возрасте, от 15 до 27.
1: Ну, причем такой большой диапазон довольно-таки.
2: Ну, дальше, наверное, какое-то физическое
1: старение. 15 лет — это вообще одна жизнь, 27 — вообще совершенно другая жизнь.
2: Но ты как бы все равно, ты на коне. Ты очень сильно меняешься.
1: На коне.
2: Но ты очень сильно меняешься.
1: Если ты занимаешься конкуром, ты на коне, Саша.
2: Ну да.
0: Но подожди, 15, если ты не очень высокого роста, ты на пони, а в 27 ты уже на жеребце, на скакуне каком-то.
1: Ну, то есть чисто теоретически, вот может ли найти общий язык 15-летний какой-нибудь парень и 27-летний? Скорее всего, нет, наверное.
2: Мне кажется, у них просто разная праймовость, разные понятия праймовости. 15-27.
0: Ну вот, например, вот быстрее всего 100 метровку и больше всего подтянуться в 15 или в 27?
1: Мне кажется, 27.
2: Ну, зависит от того, что ты
0: мне
2: делаешь.
0: Мне тоже кажется. Саш, у тебя 2 года на то, чтобы себя прокачать.
2: Я постараюсь. А я должна вас обскакать?
0: Нет, ты должна обойти Криша.
2: Саму себе.
0: Криша. Наш ориентир Криштиан.
1: И Криштиан такой: еще и она. Мало мне там Месси, Мбаппе мне приписывают. Еще и Саша здесь, конечно.

0: Ну, лучший возраст у меня вот на данный момент. Мне 43 года. Так. Я поняла, что действительно после 40 жизнь только начинается.
1: А что у вас произошло? Что...
0: Потому что я сейчас еще пока очень много хочу, уже много могу. Дети у меня уже выросли у нас. Мы уже можем себе позволить много путешествовать. Вот. Как-то, наверное, с годами начинает приходить мудрость, на какие-то вещи смотришь уже проще. Поэтому я считаю, что вот сейчас у меня самый прекрасный...
2: Ксения, но получается, вот я вас слушаю, что тогда совет всем людям заводить детей пораньше, чтобы к тому моменту, когда они вырастут, вы все еще были достаточно молодые, активные, такие бодренькие.
0: Ну, вы знаете, я не буду ничего в этом плане комментировать, потому что это... Когда где-то заводить детей, каждому свое, каждый решает для себя. Но у меня получилось так, что да, действительно. Уже к этому возрасту, когда я, в принципе, еще молодая, и все могу и хочу, и уже дочь взрослая. Поэтому, ну, у меня такая история. Каждый по-своему.
3: Ну, кстати, я вот считаю, что, ну, правда, там, вот, типа, 27, наверное, заводить ребенка как-то идеальнее всего, что ли, там, может быть, 25.
4: 27.
3: Вот примерно в возрасте, чтобы к моменту его взросления тебе тоже не было еще слишком много, и ты вот, мог
2: под полтос,
3: ну, с ним, там, не знаю, побегать, мячик попинать, тебе все еще было интересно.
1: Но если ты позже, у тебя будет стимул поддерживать себя. Ну, не там, скажем.
2: Да, да, действительно, конечно, да. Если ты переживал, менять тебе-то тазобедренный сустав или нет, ребенок тебе подскажет, конечно, а то, что ты меня не догонишь, да. Ксения, спасибо большое, спасибо за звонок. Но да, это круто, что ты все еще многого хочешь, как и в молодости, но в отличие от молодости, ты можешь многие мечты реализовать, воплотить. Это важно. Друзья, расскажите про свой лучший возраст, почему этот возраст лучше, что у вас происходило или происходит, что конкретно делает этот возраст лучшим. Запишите, можете записать нам голосовое сообщение со своей историей. Отправляйте либо через сайт europaplus.ru, там надо нажать кнопочку «Написать в эфир», либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
5: На Европе Плюс.

0: Эра Антона совпала с его прайм-эрой. Случайность ли это? Думаю, что нет. И совершенно не случайно по теме у нас с вами голосовое сообщение.
1: Всем привет, Европа Плюс. Меня зовут Кирилл, 31 год, и мне нравится текущий мой возраст. А нравится он мне потому, что в этом возрасте я уже стал как-то более спокойнее. Например, спокойно отношусь к каким-то жизненным ситуациям, взглядам на мир. Например, о том, что кто-то говорит, мир несправедлив, и ты такой, ну, никто не говорил, что он будет справедлив, например. Начинает быть интересна история. Если в 20 лет это было неинтересно, и хотелось как-то больше развлекаться, то сейчас ты натыкаешься на какую-нибудь историческую статью, и ты вот так-так-так. Интересно, что тут у нас. Также начинают нравиться советские фильмы, которые смотрели мои родители, и ты уже с родителями смотришь эти советские фильмы. Условно, например, очень люблю «Мушкетеров».
2: Ой. Так еще годик-другой, и там грядки, парники пойдут.
3: Да уже, быть может.
0: Но человек этим наслаждается.
2: Гараж обустроить, даже если машины нет. Что-нибудь там слесарничать, столярничать. Да. Друзья, расскажите про свой лучший возраст, когда он был, или, может быть, он есть сейчас, в каком возрасте это произошло, происходит, и благодаря чему именно этот возраст вы считаете самым своим лучшим возрастом. Звоните по телефону 745-6565, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
14: Подробности на europaplus.ru. 18+.
13: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
15: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
16: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы.
3: Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
16: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
18: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мой лучший возраст». Когда, в каком году или в каком собственном возрасте были лучшие годы праймовой эры? Благодаря чему все это происходило? Обсуждаем сегодня. Наши слушатели рассказывают свои истории. Вот такое вот сообщение. Рано, наверное, именно мне зарекаться. Жизни не пожелающим. Такая присказка. Но все же скажу. И стопроцентно попаду в мнение большинства о подростковых годах, как о самых лучших и богатых на открытия. Как говорят, по молодости, по любви, и я соглашусь, хотя применимо это правило ко всему. А у меня, как и у многих зумеров, несмотря на то, что их вечно недооценивают, этот период 2007-2015. Тогда было все более-менее понятно и вайбово, если не вдаваться в подробности. А песни в духе «Верните мой 2007» наверняка все еще актуальны для кого-то.
2: Но ведь это же тоже особенность памяти нашей, что мы забываем все плохое и помним только хорошее.
3: Потому что мы там были маленькие.
2: Да. И поэтому кажется, что это было идеальное время. А если опять вернуться туда, ты понимаешь, что да, ты слушаешь там любимую музыку, но за тобой еще бегают те, кто не любит эту музыку, к примеру, и могут тебя поймать где-нибудь там в подворотне определенной.
1: А еще уроки.
2: А еще уроки.
1: А еще родители не понимают.
2: А еще собрание в субботу или в пятницу. Да, и мама придет, тебе надо убираться дома.
1: На секцию идти, погода плохая.
2: Вообще, а эта гитара и сольфеджи задолбала уже.
3: Ужасные были годы 2007-2015.
1: Было очень тяжело.
3: Да. А вот такое сообщение. Самый лучший возраст с 14 до 25. Все интересно. О бытовых нуждах не задумываешься особо. И 40-50. Рассчитался с кредитами, женил и выдал замуж детей. Познал всю правду и ложь. Хоть немного начал жить для себя. Наконец-то задумался о своем здоровье. Ну, то есть вот...
1: Надо не вот это вот самонадеянное «познал всю правду и ложь». Ничего себе, это вы 40-50?
3: Ну, а ты, Антон, разве не познал?
1: Всю правду и всю ложь меня удивляют все равно. И люди, их поступки продолжают удивлять.
3: Значит, ты еще молод.
1: Видимо, да, это правда.
2: Саш, скинь тестик-то свой, ссылочку, пожалуйста, Антону, чтобы он тоже прошел.
3: Давайте, кстати, мне интересно, да, сколько вам годов? Надеюсь, что не
2: больше. Сколько там вопросов, Саш?
3: Немного, вот я поэтому выбрала, ну, штук 10, может.
1: Закидывай, давай, может, мы до конца эфира успеем пройти, чтобы быть моложе, чем 46-летняя женщина в нашей команде.
2: Так, Марина написала, моя прайм-эра — это 25 лет, молодая. Только закончила обучение в медицинском университете, а это 8 лет. Впереди счастливая жизнь, любимая работа и способность обеспечивать себя. Казалось, могу свернуть горы. Кто бы знал, что это придет к двум ипотекам в Москве в итоге. Слушайте, ну неплохо, и успели взять две ипотеки в Москве, ну это что?
3: Вот мне 25, у меня нет. Вы уже выше, чем я.
1: А мы измеряем количеством взятых ипотек или выплаченных ипотек? Тут как бы...
2: Погодите, иногда даже вовремя взятая ипотека — это уже плюс, между
1: прочим. Это правда. Если ты, да, по хорошему проценту, тут да.
2: Да, так что грех жаловаться. Так, у нас есть голосование. Что важнее всего для лучшего возраста? По каким критериям? Вот самый главный критерий нужно определить для себя, что определяет тот самый лучший идеальный возраст и праймеру. Варианты такие. Финансовая свобода, первый пункт. Энергия и силы. Второй. Дальше. Самореализация и достижения. Семья и дети. Возможности и перспективы. То есть, когда ты еще не самореализовался, но вот думаешь, что дальше будет тут что-то хорошее. Внутреннее спокойствие, круг близких друзей, либо опыт и уверенность в себе. Вот такие варианты. Выбрать может только один. И мы постараемся потом вот определить, в каком возрасте именно этот пункт победивший. И случается.
1: Да, друзья, голосуйте. Ну и можете чуть подробнее рассказать про свой лучший возраст, что именно происходило в этот ваш, в эту вашу праймовую эру. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Мой лучший возраст. Наша сегодняшняя тема. Слушатели, рассказывайте про себя. Когда у вас был лучший возраст? Почему именно тогда? Что происходило? Можете звонить, можете писать текстом. Прямо сейчас праймовая рубрика второго часа шоу «Rush». Саш, тебе слово.
1: Это «Rush».
2: Саша, в тему.
3: Ну что ж, ребята, у меня для вас отвратные новости. Вы в своей флоп-эре. Слыхали ли
0: флоп?
3: Вы в периоде спада.
0: Crazy flop.
3: Вы считаетесь стариками. Но есть хорошая новость, по мнению лишь 3% зумеров. В общем, провели исследование, там приняло участие 2000 человек, представители поколения Z и молодые миллениалы. Ну, то есть, вот как Артур, скажем, до 33. И 3% зумеров решили, что старость начинается с 27 лет. Представляете, вот мне 2 года... А вы уже давно.
0: И ты уже будешь старым.
4: Многие ведь рэперы до старости не дожили.
3: Вот именно. Возможно, они руководствовались этим понятием зумеры. Остальные считают, что с 40 лет начинается старость, а вот миллениалы, они не стали глумиться над стариками. И 41% считают, что молодость продолжается аж до 60 лет. И только там...
0: Молодость до 60, ничего себе.
3: Да. Вот, Артур, считаешь ли ты так? Ты же все-таки миллениал.
4: Ну, во-первых, я считаю, что молодость, наверное, до 40 так точно продолжается, по ощущениям. Ну, потому что в последнее время особенно сдвинулась планка, и даже ВОЗ об этом говорит, и какие-то новые даже критерии по этому поводу возникли.
3: Вот, а поколение X в этом вопросе не участвовало, возможно, были...
4: Потому что они нашли ссылку, да? А там это в интернете просто где-то было, и там непонятно было.
3: По ссылке боялись кликнуть, возможно. Но психологи говорят, что не нужно слушать зумеров, потому что у обычного человека у него несколько вех праймовости. Даже если вы были в своем прайме, а вот многие слушатели звонили и рассказывали нам, что студенчество было праймом, или там 4 годика, то повторить свой прайм можно в любом возрасте, и у современного человека прайм-эра может наступать каждые 10 лет. Если вдруг она не наступает, то специалисты рекомендуют менять сферу деятельности. Вот, если вдруг вы чувствуете, что вы как-то

0: застолбенели.
1: То есть это зависит, короче, если вдруг вам кажется, что-то у вас давно прайма не было, вы не там работаете.
0: Да, нет, может быть, уже проработали и хватит уже, надо сменить. Вам уже слишком скучновато. И в целом, маркеры праймовости таковы. Вы ясно видите свои сильные стороны, то есть высокий уровень своих компетенций. Вот давайте проверим.
2: Погодите, а вы не хотите обсудить, что? Мне кажется, что 10 лет недостаточно для того, чтобы достичь прям профессионализма максимального в той или иной профессии.
1: Не, мы не хотим это обсуждать, мы
3: хотим опрос, мы хотим опрос.
0: Так, по мнению большинства...
1: Мы не поседы, мы молодые непоседы.
2: Так, судя по всему, Антон получил данные свои по поводу психологического теста, там 16, да?
1: Мне сложно параллельно отвечать, я пока на две трети ответил.
0: Ну, в общем, по мнению большинства, тогда не будем обсуждать то, что хотел Артур, перейдем к праймовости. Маркеры праймовости таковы, проверим, в прайме вы сейчас или нет, потому что вы не понимаете. Во-первых, вы видите свои сильные стороны. Артур, быстро, твоя сильная сторона какая? Одна.
2: Все.
0: Одна хотя бы сторона.
2: Левая.
0: Ок. Антон, у тебя есть сильная сторона?
1: Левый трицепс.
0: Окей, засчитано. Вы обладаете достаточно личной силой для активных действий и одновременно накопленным опытом. Мне кажется, да. Вы выглядите, как будто вы накопили уже.
1: Ты поняла, что нас лучше не спрашивать, да? Эти тупые ответы будут шутки, так называемые. Лучше за них отвечу сама. Так, да.
2: Нам скажут, что, скорее всего, за шутками вы скрываете свою личную боль какую-то.
1: Сарказм — это всегда защита.
0: Ну вот какие вы проработаны. Также вы четко видите приоритеты, концентрируетесь на главном, отсекая второстепенное. Ну, кстати...
2: Нет.
0: Ну, кстати, вот да, вот Артур как будто в расфокусе бывает.
1: Так что... Всегда, да?
0: Иногда. И вы находитесь среди тех, кто вас вдохновляет и поддерживает.
2: Да.
0: То есть, вот. Это
1: невероятно, да. Это просто везение. Ага.
0: Ну, собственно, и все. Если у вас это все совпало, то значит, вы в своем прайме. Ну и в целом, на самом деле, психологи говорят, что не стоит часто употреблять это словосочетание Prime Era, потому что оно усиливает тревогу.
2: Потому что это англицизм, надо придумать наш российский...
0: На пике возможностей. Когда вы на пике возможностей, то это вводит вас немного, усиливает вашу тревогу.
2: На вершине возможностей, дайте так.
1: Друзья, спасибо, Саш, большое. Друзья, не тревожьтесь. Расскажите про свой пик возможностей. Когда вы были на пике возможностей в праймовой эре, когда был ваш самый лучший возраст, это наша сегодняшняя тема, поведайте нам о себе. Почему именно тогда? Что именно с вами происходило? Какие события, какие достижения, возможно, у вас были или есть, если праймовый возраст продолжается и сейчас? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу лучшего возраста, когда у кого какой возраст был. Так, наш слушатель или слушательница пишет: лучший возраст – это 100. Не каждому он дан. Мечтаю дожить. Хитро.
1: Было бы интересно послушать человека, которому 100.
2: Ну, смотря в каком уровне ты будешь проживать. Да. Качество жизни, насколько у тебя будет хорошее. Если ты в здравии, конечно, в уме, будешь разговаривать, не надо будет тебя обслуживать,
1: но, видимо,
2: ухаживать за тобой.
1: Чтобы, да,
2: да, чтобы не было человека, который тебя переворачивает, чтобы не образовалось.
0: Да, и ты в этот момент, когда тебя переворачивают, да, утку вытаскивают, и спустя.
3: Вот лучший возраст у меня сейчас, конечно.
1: Зато у тебя и прав, и праправнуки тебя окружают.
0: Да, ну ты такой,
3: что это за дети бегают, что за детские, кто это?
2: Эти праправнуки окружают и ждут, когда же уже можно будет не переворачивать.
1: Нет, они мудрость твою хотят перенять.
0: Нет, праправнуки не ждут, им все равно ничего не достанется. Там есть,
2: там дележка большая.
0: Уже первой линии.
1: Вы просто опускаете все возраста. Вот Екатерина пишет, что у меня лучший возраст случился в 40, сейчас мне 46. Развелась с мужем, сын вырос, встретила своего человека, живем, путешествуем, кайфуем. Вот так вот, 46 лет.
2: Вот, смотрите, после 40 у многих, да, ведь кстати, принято ничего. 40 лет не праздновать, потому вот, что почему-то, кстати.
1: А может и не праздновать, чтобы не спугнуть?
2: А, вот так вот.
1: А вот интересно, праздновали те, у кого прайм пошел в 40?
2: Заново 40 лет?
1: Нет,
0: в 40. Да, а может быть. Вот смотри, вот, например, бывает же такое, что ты отмечаешь не прям день рождения, а там, например, у тебя день рождения выпал на понедельник, ты в субботу. И вот тебе исполнилось 40, у тебя началась прайм-эра, с понедельника по пятницу прям все прет. Потом ты отмечаешь в субботу 40 лет и как будто сглазил.
2: Ну,
0: вот
2: да.
0: Напишите, у кого такое. Попробуйте, у кого такое было.
2: Ну, почему-то 40 лет, правда, ведь пугаются, боятся. Нет списка 40 до 40, почему-то.
0: Непонятно, почему, да. Есть 30 до 30, да, в Форбсе.
2: Вот-вот, да. Потому что до 40 я еще бы успевал что-нибудь сделать. До 30 уже нет.
0: Так, все.
2: Айра дозвонился, расскажет про свою прайм-эру и идеальный лучший возраст. Айра, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Вечер добрый. У меня самый лучший возраст произошел в 2017 году. Мне тогда было 33 года, я стал абсолютным чемпионом мира по жиму штанги лежа в Чикаго, в Америке.
2: Вау.
4: И, соответственно, во многих других чемпионом Европы, это Финляндии, во Франции дважды. То есть
2: ничего
4: у меня
2: себе
4: на славу удался, так сказать, поездки за границу. Я был очень воодушевлен.
0: Айрат, расскажите, а вы... Айрат, а вы специализировались именно жим лежа или там жим лежа, становое, присед?
4: Нет, именно жим штанги лежа, отдельные. Ага.
0: И сколько?
4: Не пауэрлифтинг.
2: Сколько все килограммов? Понял. Да, сколько у вас там блинчиков было?
0: Сколько вы жали?
4: Ну, тогда я жал 200 килограмм, 500 грамм.
2: Ничего себе!
4: Мировой рекорд американца, обалдеть, который держался 13 лет.
0: Обалдеть.
4: Потом я его перебил, и, соответственно, мой рекорд стоял.
1: А вы сейчас еще занимаетесь? Сколько вы сейчас жмете?
4: А я сейчас занимаюсь, да, но уже, так сказать, не выступая на соревнованиях. У меня сейчас ученики готовятся к соревнованиям, и на сегодняшний день самый одаренный ученик – это Дмитрий Селянин, который жмет больше, чем мировые рекорды.
2: Ничего себе.
4: Обалдеть. К сожалению, вот мы не можем выехать за границу.
2: Ага.
4: Вот сейчас на следующей неделе будет проходить первенство России, где он свой же рекорд России будет перебивать. И, соответственно, рекорд мира на сегодняшний день, там 270 килограмм, он будет у меня.
0: Сколько?
4: Он, причем, я
0: 270? Думаю,
4: ему 20 лет. Ему
0: 20 270
4: лет,
0: от груди?
4: 200 от груди он будет жать 200... Он сейчас вот на чемпионате Башкирии пожал 275 килограмм, что больше мирового рекорда. То есть на сегодняшний день рекорд Башкирии и рекорд России больше, чем сам мировой.
0: Айрат, а скажите, а это вот жим от груди, это в экипе, это в экипировке, специальный костюм?
4: Правильно, да, это в экипировке, в весовой категории до 74 килограмм.
2: А вы еще, вау, а ваша фамилия Хайрулин, Айрат?
4: У меня Суфьянов Айрат.
2: Суфьянов Айрат, так.
0: Айрат, а скажите, вы когда

0: А жали, вы тоже в экипе? Или там, грубо говоря, голые руки?
1: Да, я тоже жал, тоже жал в экипировке в свое время. Сейчас я уже занимаюсь просто для себя. Но у меня сейчас большая, так сказать, победа случилась, что у меня родился сын. Вот сыну уже год и один месяц. Соответственно, я все, так сказать, воспитываю, планирую воспитывать в нем будущего чемпиона.
0: О, ну мальчика ждет, да, серьезное детство.
1: Ну, скажу так, что в 41 год у меня родился сын, это для меня главная победа на сегодняшний
0: день. Да, круто. Айрат, спасибо, спасибо большое за звонок, за историю. Ну, да, это, конечно, установить рекорды. Тут понятно, почему праймовый год, топовый возраст и так далее. Друзья, расскажите про свой лучший возраст тоже, благодаря чему вы его таковым считаете. Может быть, тоже что-то экстраординарное происходило в вашей жизни, как у Айрата, подобное, похожее. Расскажите про себя, звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей про лучший возраст. Валерий пишет: самыми счастливыми для меня были 16 лет. Мы с друзьями постоянно гуляли, ездили на велосипедах, могли часами болтать обо всем на свете. И тогда казалось, что впереди бесконечно длинное лето, вся жизнь еще только начинается.
1: Ну, прекрасное чувство. Да.
2: А ведь лето и правда впереди. А лето — это маленькая жизнь. Так что можно представить себя сейчас, да. Взять в руки велик, позвать друзей, понять, что никто не соберется, и отправиться одному в соло-путешествие. Ну, такое классное и крутое.
1: Чертогом разума своего. Вот такое
0: сообщение.
2: А пошел
0: ты
2: к чертогам разума своего. Да, можно отправить.
1: Когда ты один, ты же можешь как бы порефлексировать, посаморефлексировать. Вот такое сообщение. Развелась в 50 лет и наконец-то смогла уделять себе достаточно внимания, правильно питаться, заниматься спортом. Раньше не получалось. Сын уже взрослый мужчина, живет далеко от меня, но ощутимо поддерживает, устраивает мне лучшие отпуска и работает досуг, радует. Много друзей, подруг. В этом месяце мне исполнилось 56 лет, и я точно в своем лучшем возрасте. Вот, написала нам сообщение прекрасная девушка, прикрепила свою фотографию. Вообще не скажешь, что 56.
0: Отлично. Саш, видишь, а тебе 46 твоих психологических, ты комплексуешь.
1: А, кстати,
2: мне 43, кстати, по тому же тесту.
1: Антон самый юношей из нас.
0: Я с бабкой. Ну, ребят, ну это же очевидно.
2: Сопляк.
0: Бывает, правда.
2: У нас телефон звонок. Кристин дозвонилась. Расскажет, когда у нее был лучший возраст. Кристин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Первый раз в жизни звоню на радио.
0: Ну, с премьерой вас, Кристин. Расскажите про свой лучший возраст. Расскажите про свой лучший возраст, пожалуйста.
3: Наверное, 4-5 лет, когда я была в садике. А вот, да, это самый беззаботный возраст, когда вкусно кормят, ты спишь.
2: Что за страшное случилось с вами в 6 лет, Кристина?
0: Школа, началась школа.
2: Ну там она к 7, наверное, ближе. Это вот переходный период, да, когда уже развивашки какие-то.
0: И тихие часы начала, да, и физра была.
3: Кстати, до 7 была в этом, в садике. До 7. И в первый класс пошло 8 лет.
1: Вы продлили.
3: У меня, кстати, в садике было 3 ухажера. Вот. Да, у меня была любовь морковь там вообще.
2: Сеньор Помидор. И кто-нибудь еще один.
0: Ничего себе, Кристин, то есть... Короче говоря, садиковское время самое беззаботное, самое хорошее.
2: И самое насыщенное ухажерами, судя по всему, еще.
0: Это да, да. Ну когда еще ты можешь вот так вот быть настолько свободным в своих отношениях? Эх, сейчас все вспоминают свои садики. Ну вот нам в садике было не так вкусно, Кристин, как в вашем. Вот это вот я точно помню. Вы говорите, вкусно кормили. Я не помню, чтобы кормили вкусно, но кормили — это уже было неплохо в целом. Да.
2: Тем то, что ухажеров, Антон, не было.
0: Да, вероятно, да.
3: Молочные макароны.
0: О, молочные макароны у нас были. Но редко. Да, да. Кристин, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите, когда у вас был лучший возраст и благодаря чему. Можете нам записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте голосовые сообщения на сайте europaplus.ru. Надо нажать кнопочку «Написать в эфир».

0: Обсуждаем сегодня тему «Мой лучший возраст». Вот что рассказывают наши слушатели. Иван пишет. «Мой лучший возраст прямо сейчас, в скобках, 13 лет. Но, ребят, родительский контроль немного делает его хуже».
1: Это приложение на телефоне, в смысле, да, родительский контроль?
0: Непонятно. Либо на компьютере, когда ограничение, он выключается в ненужный момент или не дает на сайты какие-то заходить.
2: Ну, это здорово, что получается насладиться своими тинейджерскими годами. 13. Это такой довольно турбулентный возраст, а здесь удается.
0: Саша, совершенно верно. Да, но. Родительский, как говорится, контроль.
2: Всегда будет это но.
1: Ну, по-моему, в этом возрасте всегда есть пути обойти этот родительский контроль. Разными способами. Да. Так, а вот Лора написала: 40 лет, у меня случился развод, и вот уже 20 лет я нахожусь в своем лучшем возрасте. Карьера пошла в гору. Позвали на работу в Москву. Живу и кайфую. Жизнь огонь. До сих пор хвост трубой, пишет Лора. Держу форму. Застряла в своем лучшем возрасте с 40-летней девчонки. Беда. До сих пор хожу в шортиках. И мне не

0: Всем понятны стоны уставших 30-летних детей. Ищите, да обрещите. Вот так вот написала Лора.
1: Но, справедливости ради, действительно, это прежде всего возраст, это конструкт у нас в голове, и люди сами для себя определяют, ой, ну мне уже, и разные люди по-разному, мне уже 30+, мне уже 50+, и такие, ну все, что, теперь вот на погост, буду готовиться, да, к похоронам.
0: Слушайте, ну раньше, справедливости ради, надо сказать, что люди, там, кому 35+, довольно сложно было найти работу, к примеру, потому что был какой-то вот этот возрастной регулятор.
1: Да, это даже люди выглядели по-другому. Помнишь, одно время там были целые подборки голливудских, в основном, актеров, 35-летние актеры тогда и сейчас, там, в начале 80-х, как выглядели актеры, которым 35 лет было на тот момент, и как сейчас 35-летний выглядит? Или это Джаред Лето?
0: Да, да, даже своих одноклассниц вспоминаешь, и они в 16 лет выглядели старше, чем сейчас иногда.
1: Ничего себе, я тебя завидую. Тебе можно вспоминать своих одноклассниц? Какая у вас проработанная семья. Ого.
0: Эх, Антон, после твоего это замечание, все было хорошо.
2: От Николая сообщение. Ему сейчас 43. И Николай пишет, что влюбился по уши в Екатерину из города Ярославль. И мне кажется, сейчас неважно, сколько лет, главное любить. Надеюсь, она услышит вас. Екатерина, вас любит Николай. Вот, 43 года, если ты влюблен, то получается ты в своем прайме и вторая молодость.
1: Но любовь добавляет праймовости в любом возрасте, это правда. Друзья, расскажите про свой лучший возраст, когда он был или когда он есть, а благодаря чему он, собственно, является или являлся лучшим. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Продолжаем обсуждать праймовый возраст. Лучший возраст. Сообщение такое вот в нашем сообществе Европы Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой. Лично у меня лучший возраст был до 22 лет. Учеба, тусовки, крепкое здоровье и никакой серьезной ответственности. Сейчас мне 35, и я разваливаюсь на ходу.
1: Ну подождите, в 40, как вы выяснили, начинается нечто.
2: Главное дотерпеть, да, дожить. Соберитесь. Занимайте
0: себя, подклейте, если вы разваливаете.
2: Да, в конце концов, есть вот тейпы тоже. Угу. Практически как скотч работает.
1: Тем более, да, возможно, вы разрушитесь, чтобы заново воссоздаться. Вообще новая версия ваша будет. Так что надо дотянуть.
0: Оптимисты в студии замечены.
1: А вот Максим пишет, лучшее время было с 11 до 14. Время, когда летом мы могли гулять с друзьями с утра до вечера, а в школе на уроках сидеть и пускать бумажные самолетики в одноклассников.
2: Судя по всему, речь не про возраст, а вот сегодня с 11 до 14 мы пускали самолетики. Было классно.
0: Тимур Бодров еще в эфире был. Лучший возраст.
2: Хиты играли. Ух, было хорошо.
0: Да, телефон-звонок у нас.
2: Александр дозвонился, расскажет про свой лучший возраст и что в нем есть. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Добрый вечер. Ну, мне сейчас 38. Не люблю я школьный возраст. Во времена учебы в университете, конечно, все время занят был учебой, но там веселье тоже было. Но все время была неопределенность по поводу того, что будет дальше в моей жизни. Сейчас я уже добился всего, в принципе, того, чего хотел. Практически выплатил ипотеку, кредит за машину, поэтому у меня абсолютно полное спокойствие. Сейчас вот я вот с вами разговаривал на даче.

0: именно стабильность, вот она меня устраивает. А ну, это то время,
1: хорошо, да, конечно, когда побегаешь с работами, с ипотеками. Слушайте, а как в плане здоровья? Потому что иногда вот вроде ты дошел, когда можешь выдохнуть в плане там финансовых каких-то вопросов, еще чего-то, а здоровечко уже не то, чтобы там и попутешествовать, еще что-то поделать, поактивничать. У вас как?
0: Слушайте, ну сейчас всю свою медицинскую карту я вам не буду показывать, она очень большая.
1: Все, вот, это уже ответ.
0: Вот, но это не связано ни абсолютно никак, я не знаю...
2: Ну, на грядке силы остаются, Александр, а? Вот
3: оттуда силы-то и приходят.
0: На грядке, ну да, остаются. Ну, на путешествия остаются. Постоянно путешествую. Я был где-то около там, 40 странах разных. Мне это очень нравится. И вот сейчас маму отправляю в пенсию. Будем ее зимой отправлять куда-нибудь подальше в теплые края на зиму. Поэтому все
2: круто.
0: Хорошо.
2: Вот, ну, класс, на класс, да. Возраст.
1: Да, спасибо большое. 30, записываем, 38 лет, да? 38, по-моему, сказал наш слушатель. Да, друзья, расскажите про свой лучший возраст, когда он был, или если он есть сейчас, то сколько вам лет сейчас, и благодаря чему тоже, может быть, вы разделались наконец-то с большинством кредитов, и при этом еще деньги остались каким-то образом. Может быть, еще по какой-то причине возраст у вас именно конкретно считается лучшим. Можете нам записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу лучшего возраста. Илья пишет: мой лучший возраст 25 лет, то есть прямо сейчас. Саш, смотри. Да, есть и 25-летний, не только 46. Нет, это не все. А в голове стало намного меньше лишних переживаний, чем несколько лет назад. Я лучше понимаю, чего хочу от жизни, и при этом меньше завишу от чужого мнения.
1: Не, ну с этим я согласна. В 24 было прям тяжелее.
2: А если появится еще один какой-нибудь лидер мнений, и будешь от него зависеть?

0: Саша.
1: Ну, посмотрим. Как говорится, посмотрим, посмотрим. Друзья, мы посмотрим через несколько минут на итоги голосования. Голосовалка у нас в наших соцсетях. Можете оставить свой голос. Посмотрим, как распределились голоса через несколько минут.
2: На Европе плюс. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Тиесто и Бриана Грейс и Beautiful Places, только что здесь на Европе Плюс. Подводим итоги, выясняем, что важнее всего для лучшего возраста. И оказалось, согласно данным результатов нашего голосования, что меньше и реже всего лучший возраст определяется близкими друзьями, их количеством. Вот, это самый непопулярный пункт в нашем голосовании. Всего 6% у этого пункта. А топ-3 выглядит и звучит так. На третьем месте это внутреннее спокойствие. Вот оно должно быть, чтобы возраст считался лучшим и прайм-эра считалась по-настоящему прайм. На втором месте это энергия и силы. И на первом месте с отрывом в 9% от второго места побеждает финансовая свобода. 27% выбрали именно этот пункт как самый определяющий лучший возраст.
1: Хотя казалось, в 4 годика да, никто не зарабатывал, а у многих это был.
2: Но финансовая свобода есть. Как бы у тебя есть все, ты ни за что не платишь. Просто, понимаешь?
0: All inclusive.
2: Есть такой вайб.
0: Да.
2: Ой, друзья, мы вам желаем хотя бы некого подобия all-inclusive в выходные дни предстоящие. Прощаемся с вами до понедельника.
0: До вторника.
1: До вторника.
2: А, точно, да, до вторника. Всем отличного настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: Сейчас The Second Boys и Let Me Be. Для тех, кто собрался на боковую, ну, пораньше, может быть, такое тоже возможно, правда, ведь все мы разные. Ну, в общем, для вас именно эта история. Ну, а для тех, кто отдыхает дальше вместе со мной, двигает в сторону субботы вместе с радиостанцией номер один в России «Медуза» и классный трек «Don't Wanna Go Home». Для тех, кто не собирается пока домой, для тех, кто не хочет пока домой, хочет веселиться, ну и Дуа Липа и Люшин также будет здесь на радиостанции номер один в России. Оставайся с нами.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Группа «Индия», их чо «Мод Шаде». Эй, вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, в ближайшие 45.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте «Камаро». На очереди G

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: сейчас мистер Know It All в столице 22.20. Привет всем, кто проводит эту пятницу вместе со мной. Это Фомин. Здрасте, друзья. В столице отличная вроде погода. На выходных тем более будет классно. Дожди не обещают. Ну и солнечно, хорошо, не жарко, по крайней мере, пока. Ну, в общем, будем отдыхать и отдыхать вместе. Завтра, например, с утра пораньше абсолютно каждого будет ждать Крутой Уикенд с 8 до 12. Игры, подарки, музыка любимая, причем в двойном размере, поэтому ни в коем случае этот момент не проспи. Если в тебе вставать пораньше, это поможет тебе взбодриться. Ну и я помогу тебе не уснуть в ближайшее время, потому что у меня есть классная музыка, например, BTS и Swim, прежде появится Maroon 5 и Wake Up Call, ну и суперхит от Эвелина Рокстона Vertigo. Скоро.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Ну что, в ближайшее время классная музыка. Например, абсолютно летний трек от Бобби Синклара и Кайзи «I Can Wait». Прежде сильная история от Маршмеллоу «Феникс». Там же, кстати говоря, и «Portugal the Man». Ну а раньше всех Bruno Mars «I Just Might». Вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, уже скоро.

0: лучше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: просто мальчишкой, который играл на школьных дискотеках, а теперь у него, наверное, охранников больше, чем у меня было когда-то одноклассников. Боб Синклар совместно с Кайзой прямо сейчас здесь на радиостанции номер один в России «I Can Wait». Летний трек, отличный трек. Ну и, собственно, вот эта история отправляет нас в теплые выходные, по крайней мере, в Москве. Но я верю, что и в твоем городе настоящее лето. Ну и верю, что в твоем городе в ближайшее время сыграет Хьюжели Солта. Послушаем «Jamaican». Такая же летняя история, но прежде «Фоль» и «Thumping You».
1: В этом году вместе с «Европой плюс» ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

готовься. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов. Европа Плюс.

Но здесь без вариантов. Абсолютно летняя история от Хьюжели Сольт. Jamaican Bam-Bam на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, этот трек на данный момент в нашем Еврохит Топ 40 есть. На какой строчке? Можно посмотреть на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а если не хочется сейчас лезть в телефон, послушай завтра. С 16 до 18 по Москве случится повтор Еврохита. Алекс Манулов вновь расставит всех по местам, даст послушать. Ну, а если хочешь посмотреть на это дело, на Муз-ТВ завтра в 11 утра тоже такая возможность будет. В общем, будь с Европа Плюс, и лучшая мировая поп-музыка тебе точно гарантирована.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Ну что, поехали в субботу. На очереди отличный, классный трек, который добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Fightless и Bieber X – New Religion. Прежде новинка нашего эфира, от которой я просто без ума. Time Impala и Jenny.

0: Слушай.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгаем в субботу. Столице полночь.

0: выходных. Это Vivi Rexha и Faithless на Европе Плюс. А это я, Олег Шишкин, тот самый человек, который с радостью составит компанию до самого утра и неустанно будет снабжать первоклассной музыкой. Например, услышим Келлина Харриса и Джей-Зи с новинкой Satisfy, еще Offenbach и Nick Waterhouse, суперхит Catchy, и услышим Purple Disco Machine работы All My Life. Вот такой список для начала. Располагаемся поудобнее, наливаем прохладный лимонад. Большой привет каждому и отличной ночи.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада. Сейф не сломан.
2: Так.
3: Саша, Сашка, Сашенька.
2: На самом деле первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
3: Ну ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
3: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

послушаем молодых продюсеров, которые на мировой электронной сцене совсем недавно, но уже смогли в свою музыку влюбить миллионы слушателей по всей планете. Это Avalon и Roxton, трек Vertigo, буквально через 3 минуты на

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это The Second Voice и Let Me Be хит, который в этом году возглавил мировой чарт Шазама. Это значит, что миллионы людей по всей планете целенаправленно искали именно эту песню, которая представляет из себя очень даже удачную смесь афропопа, электронной музыки и элементов соула. Окей, в Москве час 33, погнали дальше. Впереди нас поджидает елка, которая раздаст всем доброты с хитом «Проще». Чуть раньше король соул-музыки, Тедди Свимс и трек «Mr. Know It All». А еще раньше порция R&B из Нигерии. Дэйв и Тэмс, хит «Rain Dance» через 3 минуты.

0: Чо и Мотом и Европой Плюс. И чтобы ты всегда, кстати, мог включить любимую радиостанцию, любимые хиты, танцевать где захочется, скачивай наше новое приложение Radio Hub, где Европа Плюс звучит в режиме 24/7. Плюсом там все наши подкасты, все наши музыкальные потоки разных стилей, и всегда можно посмотреть трансляцию из нашей классной студии. Бери на заметку и смело пользуйся. Я же пока расскажу, чего послушаем далее. Это Зефирка Маршмеллоу и Portugal We Man, хит Феникс. Еще ждем Тиеста в компании Бриэнни Грейс, Дэнс тема Beautiful Places, а еще Оффенбах и Джастин Джесса трек Over You. И не забывай про планы на это лето.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шон и Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

уверенно шагаем в сторону утра этой субботы, которое настоятельно рекомендую встретить вместе с Денисом Романовым в крутом уикенде. Там все необходимое. Игры, подарки, музыкальные новинки, советы по классным фильмам и сериалам и дабл-хит. Начнем ровно в 8 и будем ждать тебя. Присоединяйся смело. Пока нашим настроением займутся парни с гитарами, которые в рок-музыке определенно знают толк. Это братья Каулиц, Tokyo Hotel, California Nights, чуть раньше эффектная девушка и мега-талантливая певица Рэй. Хит Натали Донт, но прежде слово возьмет диджей Кункс. Трек Galaxy уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И за это время мы услышим Махомби, крутейший трек «Hello».